Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
3: Успех.
0: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: А теперь тусовка.
2: DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Нейрогрув.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь люди. Катя Бодрова.
3: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И мы ждем как раз кое-что без души, но талантливое.
3: А, вот почему ты сказала «люди» здесь. Теперь до меня дошло.
2: А как назвать искусственный интеллект? Ну как, это же не машина, правильно? Или машина?
3: Даже и не робот.
2: Даже и не робот.
3: Поэтому и называется ИИ.
2: Так проще. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
3: Да, мы же делали песни про имена, то есть разные имена, да? А теперь очередь лучшего друга человека. Очередь собаки. Вот небольшая предыстория. У меня дома той пудел, это не гибрид. Но перед покупкой у меня буквально взорвался мозг от того, сколько вообще существует гибридов с пуделями. Они невероятно популярны. Знаешь, из-за чего?
2: Из-за чего?
3: Из-за своей гипоаллергенной шерсти. У них волосы даже не шерсти, а волосы. И из-за высокого интеллекта. То есть не искусственного интеллекта, а высокого интеллекта. Вот. Ребята, пуделей скрещивает почти со всем, что движется. Их так много, что это реально уже мем вообще. Смотрите.
2: Селекционеры развлекаются.
3: Да. Например, посмотрите, вот у нас что? Кто там? Пудел? С кем там у тебя?
2: Например, пудель и мальтийская болонка.
3: Это Малтипу.
2: Так, пудель и кокер-спаниель.
3: Кокапу.
2: Пудель и шицу.
3: Шипу.
2: Пудель и йоркширский терьер.
3: Йоркипу.
2: А это еще и такие названия скрещенные.
3: Это очень смешно. Их очень много. И из этого мы сейчас решили сделать трек, то есть при помощи ИИ. Трек-текст мы написали, будет в стиле Afro House. Ну что ж, послушаем, а потом уже обсудим, да? А, кстати, я напоминаю, вот какой припев у нас получился. Пудел микс — это вайб. Лает в бит, чистый драйв. Кудри — люкс, хвост — мотор, гибрид — пушистый фурор.
2: Ну, погнали.
3: Погнали.

0: Слушай, Катя, кого хочешь обрести домой себе из гибридов?
1: Я точно не хочу боксер-дудл. Боксер-дудл. Я не хочу, чтобы меня били дома.
0: Надо же прикольно вообще. На самом деле, ты посмотришь фото потом, вообще красота.
1: Мне нравится Ньюф пудель. Ньюф. Что-то на миленьком.
0: Это пудел и Ньюфаундленд. Это, ну, скрестили, да? А я очень хочу сейчас кавапу.
1: Кавапу?
0: Кавапу, да. Это кавалер Кинг Чарльз Шпаниел.
1: Кавалер? Да. Ничего себе.
0: Кавалер Кинг Чарльз. Прикинь, Карл Чарльз, прикинь.
1: А есть почти сэр. Сен-Бернар-Дудль.
0: Вообще,
1: да? Да, это пудель и Сен-Бернар.
0: Да, их много тут. Голден Лабрадудль, вообще красота.
1: Да?
0: О, по парку шел.
1: Я визуально даже не знаю, как эти малыши выглядят.
0: Вообще красота, Лабрадудль, это топ.
1: А что ты делаешь, Сая? Вот сейчас, да, слушают семейное шоу, родители с детьми. А у детей какой запрос? Хочу собак.
0: Но, простите, вот хотят, но надо им купить теперь. Ну что ж, лучший друг человека, конечно, неспроста это называют собаки. Сегодня был хит для пуделей. Кошатники, про вас мы не забыли. Как-нибудь что-нибудь замутим, точно. Ну что ж, Пудел Микс, это Вайбет Шоу. Раз, будильники.

0: рубрики «Лучшие моменты шоу».
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я, шими-ша, шими-ей. Ола, народ, это мы, пуэр и латей в одежде. Шоу «Разбудильники». Здесь властелина ленивых голубцов Катя Бодрова.
4: И любитель пуэрчика Диджей Саймон.
3: Ну что ж, интересный факт. Ребенок начинает смеяться еще в 4 месяца раньше, чем умеет говорить. Вырастаем, и ипотека стирает смех с лица. Наша задача — вернуть этот антистресс. Ladies and gentlemen, смехотерапия.
4: Происходит прямо сейчас. Проведем этот сеанс сегодня с Кариной из Ставрополя. Карина, привет тебе большой.
3: Карина!
4: Ты нас слышишь?
5: Привет,
3: Карина.
4: Ну что,
5: я
4: нас...
5: вообще очень рада, что дозвонилась.
3: О, взаимно, очень рада тебя слышать. А кем работаешь или кем страдаешь по жизни?
5: Я работаю в маркетинге.
3: А, маркетинг звучит пафосно богато.
4: Что-то на богатом. Да. Ну что, есть у тебя какие-то проблемы насущные, которые не дают спать, нервы трепят?
5: На самом деле спать прям буквально не дают. У меня есть собачка Антоша, ее зовут. И мама приехала, она живет в другом городе, приехала и забрала ее, потому что ей скучно. Вот, и она оставила меня без любимого питомца. И я в последнее время, правда, действительно не могу спать, потому что мне не хватает Антоши. Антоша — это девочка.
3: То есть Антоша именно в кровать лезет, да? То есть разрешаешь?
5: Разрешала, когда она была со мной.
4: А-а-а. Грустишь, короче, теперь по ночам, да?
5: Да.
4: Человеку нужен человек, говорят, а в случае с Кариной песик.
3: Антоша.
4: Собачка. Ну что, ты уже рассказал, что тебя сегодня беспокоит, а мы даем тебе возможность провести в эфире смехотерапию, которая избавит тебя от этих переживаний. Одно условие, Карина, начинай смеяться после слова «ржи» от Саймона и смейся все время, пока играет музыка. Готова?
5: Да.
3: Ну что ж, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. Улыбка здесь даже бывает у тех, у кого мимические мышцы давно в отпуске. Карина, давай ржи! Погоди, так смеется Антоша тоже,
4: вот,
3: да?
4: Мне показалось, что так и песик может смеяться.
3: Антоша, помнишь, есть такая песня русская?
4: Антошка.
3: Антошка, господи. Ну, это победа.
4: Это победа над своими проблемами жизненными, которые решают шоу «Разбудильники». Благодарим тебя, Карина. Вручаем фирменный мерч от радио DFM.
5: Ну, спасибо большое.
3: Кстати, я сам тоже собачник. У меня Изи, той пудел. А у тебя какая собачела?
5: Корги.
3: О, прикольно, прекрасно.
4: Корги сердечком.
3: Да, прекрасно. Ну что ж, молодец.
5: Корги — это была
3: Карина и хозяйка Корги Антоши. Ну, как настроение?

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове утром будет облачно и до 17 тепла. Днем пасмурно, температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западного направления до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Ну и гаджет.
3: Всем привет, это Артур Пирожков. Саймон и Катя, я поздравляю вас с выходом нового шоу «Разбудильники». Ну, разбудите уже, наконец, всех на радио DFM.
4: Ой, Саня, ты красавчик, знай. Артур Пирожкян, Пирожков.
5: Вот. Пирожкян.
4: Я говорю.
5: Можно и так, параллельной вселенной.
4: Привет всем моим армянским друзьям. Ну что ж, от души, конечно, зиба-зиба, от всего сердца черного перца.
5: Это новое шоу «Разбудильники» на радио DFM. Впереди у нас рубрика «Ну и гаджет», в которой мы уже узнали об умных носках, об умной термоголовке. А что еще умного появилось в мире технологий, Сай?
4: Пока вы спали, смотрите, сегодня я расскажу про шайтан-приблюду, которая сразу принесет в шалаш новогоднее настроение.
5: Давай, самое время.
4: Это умная гирлянда.
5: А глупой нету?
4: Ну, глупой пока не придумано, да. Или, может, уже придумали, они уже у нас в тазе, как это называется, в мусорном баке, баку уже лежат на баку.
5: Так, и где, в чем она умничает?
4: Она как бы из елки домашняя, да, вот делает шоу вообще. Есть куча режимов и сценариев в приложении для телефона к этой же гирлянде. Можно самому делать почти любые эффекты, задавать их длительность и последовательность. И самый прикол, знаешь, в чем? Заключается в том, что ее можно повесить как угодно, куда угодно, а потом через приложуху отсканировать ее в 3D-пространстве. И она будет понимать свое расположение, чтобы верно отображать эффекты. И может объединиться даже с другими гирляндами. То есть, включи тусовку гирлянд. Прикинь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове утром будет облачно и до 17 тепла. Днем пасмурно, температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западного направления до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: DFM.
0: Радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы из Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И, признаться честно, Саймону бесполезно говорить «взболтай, но не смешивай». Но все-таки он и не бармен, он диджей. Он берет и смешивает несовместимое в рубрике «Мэшапы Саймона». А здесь знакомые хиты звучат по-другому.
3: Потрясающая миндальная смесь. Прикинь. А я думал, вот сегодня будет мешап, ну, звучит как будто Бонд поехал в отпуск, да? И попросил, то есть, сболтать, но не смешивать. А приходит Дон Омар и говорит, смешивай скудуру. Прикинь, вот так.
2: То есть у тебя именно такая ассоциативная линия.
3: Да, вот. Ну что же, это как бы вот Бонд вот попросил вот в отпуске, да, вот сболтать не смешивать. И случайно попал на свадьбу на острове Пуэрто-Рико. Бонд с кнопкой.
2: А, тот Бонд.
3: Тот Бонд, да. Versus Дон Омар. Кухни кудуру. Слушаем. DJ Simon.

0: кухню я бы пришла и как бы станцевала.
1: Как ты угадала с Бондом?
0: Да, это же его фраза, если кто-то не понимает. Агент 007, мне взболтать, но не смешивать. Да.
1: Правда, тут другой Бонд, он с кнопкой, понимаешь?
0: Да, слушай, потрясающе. Никакой лирики уже, а просто теплый весенний по-настоящему трек.
1: Да, вайб, да, такой, да?
0: Да, даже, мне очень понравилось.
1: Даже уже перемотаемся вперед, на лето, то есть, если что.
0: Да, да и летний в том числе. Весенне-летний.
1: Да.
0: Сезонный хит.
1: Это как межсезонный хит.
0: А как вы его назвали?
1: Трек?
0: Да.
1: Бонд с кнопкой versus Дан Омар. Кухни Кудуру.
0: Кухни Кудуру.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Hey, D people, D народ, это шоу «Разбудильники».

0: Сейчас игра «Кто там?», которая, кстати, чем-то напоминает зарубежную телевизионную игру под названием «Потрогай и угадай». Там, то есть, человек с завязанными глазами на ощупь должен найти своего партнера среди группы людей, прикинь?
1: Ага, ну, у нас все-таки радиоэфир, никого трогать не будем.
0: Ну, я ищу голосом.
1: Ищем исключительно голосом. Кстати, кто там на той линии? Насколько я знаю, это Света из Краснодара, все верно?
2: Да, привет, ребята.
0: Привет!
1: Привет еще.
0: Это Света. Кстати, Света, это Краснодар, это же город, который подарил миру слово «кондюх», да?
2: Вообще, Краснодар – это город, в котором уже вторую неделю невероятная зима, снег. Мы не привыкли к такому, мы привыкли ходить в кроссовках и в
0: куртке. Во, во.
1: Да вы же мои южные.
0: У них же кондюк – это кондиционер, понимаешь? И вот они же замораживаются.
1: Ну, кондюк у них, походу, сейчас отдыхает, потому что…
0: Кондюк включили на улице.
1: Да, на улице – это да. Ну что, ребят, играем. Света, игра «Кто там?» заключается вот… в чем? Для начала мы Саймону отключим наушники, а, наверное, потом я тебе после этого уже расскажу правила. Давай, окей. Прощаемся ненадолго.
0: Так, меня слили, я пошел.
1: Мы слили Сая, да. Девочки остались наедине. Свет, придумай, пожалуйста, какого-то персонажа, который тебе нравится из мультфильма, из кино, или какую-то звезду, и назови мне.
2: Ага. Так, давай это будет принцесса на горошине.
1: Угу, сказочный персонаж. Договорились.
2: Да.
1: Я просто представляю, как Саймон будет пытаться догадаться, и вряд ли что-то получится, но попытка... Да, не пытка. Дальше мы включаем Саймона наушники. У него будет целая минута для того, чтобы выяснить, кто там, догадаться. Если сделает это, ты не получаешь приз. Если не сделает, ты получаешь фирменный мерч от Radio DFM. И да, на все его вопросы ты отвечаешь только «да» или «нет». Договорились?
2: Договорились? Договорились.
1: Сай, возвращайся.
0: О, я в игре?
1: Угу.
0: Окей, let's do it.
1: Напомню, тебе одна минута для того, чтобы догадаться, кто там. Удачи.
0: У меня есть шанс сегодня?
1: Не думаю, но пытаемся.
0: Окей, ладно. Света, да? Света, ты персонаж?
2: Это сказочный персонаж.
1: Только да или нет?
0: Молодец, подсказывает. Так, из сказки, значит... Ты мужик?
2: Нет.
0: А, деваха, значит.
2: Да.
0: Ага. Ты из Краснодара?
2: Нет.
0: Русский персонаж?
2: Нет.
0: А, зарубежный, да? Так.
2: Да.
0: Русский персонаж. Зарубежный, точнее. Из кино? Про тебя кино снимали?
2: Нет.
0: Из сказки. Ты зеленый?
2: Нет.
0: Красный?
2: Нет.
0: Синий?
2: Нет.
0: Большой?
2: Нет.
0: Не бугаина, да? Маленький?
2: Ну, да.
0: В обличии животного. У тебя есть друг Патрик?
2: Нет.
0: Друга Патрика нет. А у тебя есть Фиона?
2: Нет.
1: О, ну это чуть-чуть ближе, как будто бы, ну, к самой Фионе.
0: То есть подруга есть? Да?
1: Ну, не совсем.
0: Понятно.
1: Слушайте, ребята, я знаете, что поняла, что Сай, когда размышляет и думает, чешет себе бороду. Вы слышали?
0: Да, кстати. Вот это антенна такая, знаешь.
1: Ладно, у тебя есть какая-то версия, Сай, хоть какая-то?
0: Ну, если персонаж зарубежный, из сказки, подруга есть, как я понимаю, да? Или нет?
1: Вот эта кроксовая подружка. Да нет, любая версия давай.
0: Любая версия. Но это мужской, да, персонаж?
1: Да женский уже определились.
0: А, господи, женский же. Это получается наверняка Рапунцель.
1: Ну, как будто бы близко. Давай, рассказывай. Рассказывай, кто там, Свет.
2: Саймон, да. Это принцесса на горошине.
1: Принцесса на горошине.
0: У этого Андерсена как... Mm-hmm. как...
1: По-моему, да.
0: Блин, а как ее звали-то?
1: А, так и звали.
0: Да, безымянная же, да?
1: Безымянная
2: принцесса. Да, она просто принцесса на горошине, она просто красивая.
0: Света, ты мне объясни, как ты думала, что я должен был угадать, кто это такой в этой жизни?
1: Придумала же.
2: Я заранее хотела, чтобы ты не угадал.
0: Но ты молодец, красавица.
1: Я считаю, надо победу врубить человечку.
0: Да, да, победа, победа.
1: Поздравляем тебя, поздравляем Света и вручаем фирменный мерч от Radio DFM тебе. Ну и кое-какая возможность остается.
0: Да, и еще приветик, конечно, передай. 9,5 секунд.
2: С удовольствием. удовольствием. Я передаю привет своей любимой сестре Ирусе. У нее сегодня день рождения. Я передаю ей кучу приветов, обнимашек, целовашек. И еще сегодня день рождения у моей коллеги Ирины. Она работает со мной в Клерке. Это крупнейший портал для бухгалтеров. Но... Я ей тоже шлю приветики.
0: Ну ты молодец.
2: Слышат, да.
0: Ты молодец, сегодня разорилась. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове утром будет облачно и до 17 тепла. Днем пасмурно, температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западного направления до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
3: Ага, а кто за билеты будет платить?
2: Кто-кто? Пушкин!
0: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
2: Подробности на сайте большойкино.ру.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
0: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990. 10-11-18+.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Сбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Не-не-не-не-не, нельзя!
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28, Угранс, 18-58, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Начните утро воскресенье с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
9: Успех.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
14: «АЗ-Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
15: Кофе хотите?
14: Это намек?
15: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
14: Нет кофе, нет бонусов?
15: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
17: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
3: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Хаюшка, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону «Ж», как всегда, представляет пол будильника Катя Бодрова.
3: Стороной «М» поворачивается диджей Саймон.
2: А почему мужчины иногда молчат, когда нужно говорить, а женщины говорят тогда, когда мужчина уже все понял по-своему? Разбираемся в тонкой межпланетной связи. В эфире рубрика «Венера, Юпитер».
3: Да, обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Сегодня поговорим про путешествия по отдельности. Норм или не норм?
2: Норм или стрём?
3: Или стрём. Да, тренд прошлого года. Я в данном случае буду, знаешь, краткой и постоянно в этом отношении. Путешествия по отдельности. Мне можно, моему мужчине нет.
2: В смысле? Это разве не один общий мир?
3: Нет, не один общий мир. Я все-таки считаю, что мужчина на отдыхе это как-то немножечко человек без головы.
2: Почему он отдыхает?
3: Без царя в голове отдыхает. Да. Вопрос, как и с кем.
2: А, как и с кем?
3: Да, я-то, мне что, мне нечего скрывать. Если с подругами, то с подругами. Если одна, то одна. Просто наслаждаюсь океаном, никуда не смотрю, ни налево, ни направо.
2: Погоди, а вот здесь такое жесткое правило. Мне можно отдельно, а тебе нет. А ты приходишь домой, он уже смылся.
3: Нет, я часто это знаю, что история именно девушкам, как бы, это окей.
2: Как, почему окей?
3: А парням нет. Это ну, же... потому что нет, парни нет, отдыхают не так, как девушки.
2: Если думаем о security, да?
3: Security?
2: Есть, да, вот о security, да, то есть о безопасности. Mm-hmm. То есть лучше именно, конечно, с мужчиной путешествовать, мало ли она одна, и с ней что-то случится.
3: В этом отношении да.
2: Вот.
3: А поэтому... я это не рассматривала. Я вот. Только в плане веселья.
2: Даже есть страны, то есть могут не дать визы, если ты одна подаешь.
3: Есть такое.
2: Вот, потому что, ну, они думают, что, может быть, ну, что-то с ней случится, или...
3: Или ты едешь за границу, чтобы выйти замуж.
2: Да, с какой-то целью, да?
3: Да.
2: Ну, ты знаешь, скажу так, то есть путешествовать раздельно или вместе, тут есть несколько пунктов, то есть это норм. То есть разрешаться, ну, иногда путешествовать вместе, в зависимости от пары.
3: По отдельности ты имеешь в виду?
2: Да, в зависимости от пары. Если есть доверие, можно. Если нет доверия, вообще не стоит ее или его отпускать, если не доверяешь, да?
3: Угу.
2: Здесь еще есть баланс, то есть разделить путешествие, то есть не сколько путешествий вместе, несколько разделено.
3: Угу.
2: Чтобы сравнить потом, ну, кайфово или нет. Поэтому, мне кажется, вот три пунктика. Запретить, если не доверяешь. Если доверяешь, разрешить. Или в перемешку попробовать.
3: Да, или разрешить и нервничать потом, пока он там отдыхает, а ты
2: найди, чем заниматься, пока его нет.
3: Угу. Так все просто.
2: Кинчик, смотри, займи собой. Self-love, это называется, то есть, сама, то есть me-time. Угу. То есть займи собой. Как у вас там процедура называется?
3: Карбокситерапия.
2: И еще с плазмой что там делаете?
3: Плазмотерапия. Я сама даже не плазмотерапия.
2: Займи собой. Ну, самолюбие.
3: А, давай так. Ты, значит, оставляешь мне баблишко на развлечения в Москве.
2: Договорились.
3: А сам, пожалуйста,
2: договорились.
3: Вперед из песни.
2: Вот так ему и скажи, конечно.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове утром будет облачно и до 17 тепла. Днем пасмурно, температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер западного направления до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1ВСДон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы,

0: сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-923-683-6638. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И у нас очередная музыкальная рубрика, где на этот раз мы отправимся далеко в прошлое, да? Для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка. Рубрика «Старый новый трек».
3: Yeah. Сегодня в нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которая пережила больше перезапусков, чем сам Виндак. Сегодня редкий случай, когда послушаем три ремейка. А потом уже Оригу, да.
2: Что-то новенькое.
3: Да, да, потому что...
2: Слишком много версий?
3: Сэмпл очень, очень популярный в России. И версий очень-очень много, действительно. Так, первый ремейк в нашем пути – это трек 2022 года «Tove Lo – To Die For». Слушаем.

0: Ильич. Ну что ж, следующий ремейк, то есть второй ремейк сегодня мы послушаем. Ремейк две штуки 2005 года. Crazy Frog. Popcorn. Катя с таким удивлением на меня
1: смотрит. Crazy Frog?
0: Да.

0: Ну что ж.
1: Я помню, как по нему фанатели по Crazy Frog.
2: Да, кстати, это...
1: Эту песню я уже и забыла.
2: Ну, прикинь, вот такой выпустили, потому что сэмпл такой популярный. Ну что ж, третий ремейк знает почти вся страна. Он вышел в 1973 году, а в 76-м... Она была использована в 10-м выпуске мультсериала...
1: Ну, погоди!
2: Да, это группа Electric Coconut. Трек называется Popcorn.

0: что ж, к оригиналу уже подходим, но попробуй интуитивно угадать, в каком году он вышел.
1: Если этот трек 76-го, если я правильно помню.
0: Третьего.
1: А, третьего был использован саундтреком 76-м.
0: Да.
1: Ну, конец 60-х.
0: Правильно! Вообще красотуля!
1: 69-й?
0: Молодец! Браво!
1: Вау!
0: В 1969 году Гершон Кингсли, он композитор, и он выпустил трек под названием «Попкорн», то есть «Попкорн». И, кстати, вот то, что сейчас играет, он тоже на самом деле создавал. Он сделал ремейк на собственный оригинал. Так что слушаем оригинал 69 года выпуска Гершон Кингсли «Попкорн». Вот оригинал.
1: Сейчас о погоде. Как мы тогда подходим.
0: Да, да, да. Ну, подегустировали. Да, и теперь выбирай. То есть, что еще послушаем на бис?
1: Да ну погоди, конечно.
0: Ну погоди. Ну давай, детство, да, вспомни, да?
1: Детство, да.
0: Так, Electric Coconut. Композитор тот же самый Гершон Кингсли. Попкорн 73-го года выпуска.

0: Включи тусовку.
1: В советском саунде. В советских мультфильмах еще и качественный саунд был.
0: Да, прикинь вообще, как хороший саунд был, да? Да? Так что волчья танцует. И кто там еще был?
1: И заяц.
0: И заяц танцует, и бегемот, нет?
1: Бегемот? А, был такой, да.
0: Был бегемот? А я случайно угадал. А Бонифаци здесь, нет? Уже нет, да?
1: Это уже другой мультфильм и другая история.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И на драндулете времени сегодня нашли волка. А не волка, оригинага.
1: Оригиналы.
0: Да, оригиналы.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого.

0: о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что...

0: Маска, Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Мама сей, мама са, мама макуса. Алоха, ди народ. Ты попал в антидремательное шоу «Разбудильники». Здесь антидремательный куратор. Катусовка Катя Бодрова.
3: И тот самый диджей Саймон.
2: Играем «Фейканутые». Игра, которая подарила нам такие названия танцев, как то ли «Комаринская Макарена», да, и «Хоровод Тверк».
3: Был такой. Сегодня будем придумывать кое-что другое совместно с нашим игроком. Это Оксана из Ростова. Оксана, привет.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Ну как тебя, когда-нибудь фанфарами встречали с утра, Оксан? Вот просто за то, что ты проснулась.
2: Прикинь, вот так ты входишь в зал, и вот... Это идет Оксана!
3: По красной ковровой дорожке.
2: Это что, такая дорога петлистая, что ли?
3: Нет, коровая дорога – это любая дорога уже, знаешь, после январских каникул, например, когда ты перекатываешься.
2: Вот Катя, я таких дорог не встречал.
3: Оксана, а куда путь держишь?
4: На работу.
2: А еще долго ехать?
4: Минут 15-20.
2: А, то есть с нами столько 15 минут осталось с нами быть.
3: На 5 минуточек тормозни и пообщайся с нами для того, чтобы забрать фирменный мерч от Радио DFM. Игра «Фейканутые», в которой мы играемся втроем. Ты, Оксан, я и Саймон. А мы с вами сегодня будем придумывать цветы несуществующие.
2: Причем цветы, которые дарят, да? Которые растут, правильно?
3: А есть цветы, которые не растут?
2: Цвет. Есть цвет. То есть в русском языке одинаково пишется цвет и цвет.
3: Спасибо, Сай, нам не нужно было пояснительной бригады. Мы, в общем-то, с Оксаной поняли, что речь про цветы.
2: Для меня это взрыв одного места.
3: Ну что, тогда погнали. У нас одна минута на придумывание цветов, которые растут.
2: Да, название цветов, которые растут.
3: На ком прозвучит гонг, кто-то продул. Мы начинаем, ребята, погнали.
2: Так, Катя, ты идешь первой. Дальше прекрасная
3: Оксана.
2: И я Неро Пепперончино.
3: Окей.
2: Let's go.
3: Так, выдуманные цветы, давайте из винянтус. Ну, парни знают, что такое и когда дарить.
2: Принес и сразу вина написано на лице, да? То есть...
3: Да.
2: Так, Оксана.
4: Максимус.
2: What?
4: Максимус.
2: Машинимус.
3: Прикольно. Да. Ага, машинимус.
2: Неплохо. Но у меня просто фигустин обыкновенный.
3: Это то, что ты мне подаришь на 8 марта? То, что ты мне подарил на 8 марта?
2: Это если вдруг ты мне подаришь носки, вот фигустин получишь.
3: Оверпрайсус.
2: О, дорого-богато.
3: Дорого-богато.
2: Так, Оксана, побыстрее.
4: Рогатый севириус.
2: Ух ты.
3: Это хоть заклинание.
2: Нет, что-то на богатом. А у меня будет кактубус капризный.
3: Капризный
2: кактубус.
3: Ты просто к любому реально название цветка прилагательное странное ставишь, и это почти как натурально. Пахунчик. Пахунчик.
2: Это прилично, да?
3: Прилично.
2: Цветы
3: прилично пахнет.
2: За приличные деньги тут проигрываешь.
3: Вот и пахунчик, он меня привел к проигрышу. Оксан, зато тебя к победе. Мы тебя поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио DFM.
2: Yeah. Теперь у нас есть секунда 6 на привет. Передашь?
4: Да, я передаю привет моим попутчицам, двум нотариям, всем, кто меня узнал, и желаю всем прекрасного и хорошего дня.
2: Yeah.
3: Ростов, включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
12: Дорогие ростовчане, поздравляю вас с Днем Радио. Именно на нашей Донской земле Александр Попов впервые доказал – нет преград для связи. Пусть ваш эфир будет полон только добрых новостей и отличного настроения. С праздником! Ваш Юлиан Борохов.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
15: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
16: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
17: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вводим это количество передов и выигрышей, сроках, вести и порядке получения на nvota.ru 18+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах.

0: Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И если у тебя был на сегодня запланирован урок английского, отменяй, препод сам пришел в эфир радио DFM. Его зовут диджей Саймон. И прямо сейчас он познакомит нас с каким-нибудь сленговым словечком или целым выражением.
2: А я хотел спросить, почему? Я был уверен, что Катя скажет, потому что ретроградском какого-то ртуты.
1: Да? Да, Саймон пытается отрицать, что сегодня ретроградный Меркурий, что он как-то на нас влияет, но, ребята, техника периодически отказывает. Сегодня... И как ты это объяснишь? Конечно, причем... ретроградный Меркурий.
2: Сегодня, причем по-особому, да, вообще?
1: Чуть-чуть, и ты поверишь.
2: Да уж. Ладно, смотри, обычно в этих уроках делаем домашнее задание. Но я уверен, что ты помнишь Go Screensaver. Точно помнишь, что это означает? Вот заставка в компе, да, то есть screensaver.
1: А, это когда ты подвисаешь немножечко. Человек подвисает, как компьютер.
2: Да, когда что-то его увлекает или так завораживает, что он даже уже не помнит, что лицо.
1: Да.
2: Вы знаете, это состояние заставки в компе.
1: Да, и ты говорил, что это, например, когда парень засмотрелся на красивую девушку.
2: Да.
1: И хоп, завис.
2: Да, а если в Африке, то есть у нее еще классный багажник, то есть завис и вообще больше ни о чем не думает.
1: Ну что ж. А жена тебе хлобысь.
2: Не, он не женат, но женат и сразу в табло бы получил, конечно. Его бы реально свернули. Ну что ж, сегодня вот такая фраза. Hit the head.
1: Hit
2: the head.
1: То есть... Хит в голове.
2: Да, то есть дословный перевод это как...
1: Хит это удар.
2: Да, то есть как будто удар по голове, да?
1: Удар по голове. Ну что бы это могло значить, да?
2: А если это зов природы, как ты думаешь, что такое hit the head?
1: Это когда март, котики ищут... Кошечек? Что?
2: Ну,
1: другой зов природы?
2: Другой. Другой. Но важный.
1: Что, в поиск еды? Что еще? Куда нас зовет природа?
2: Ну, это обычно происходит после еды.
1: Это неожиданно, когда тебе захотелось...
2: Да, в одно место.
1: Найти дверь МЖ.
2: Именно так, да. То есть зов природы действительно...
1: А почему в голову-то?
2: Вообще умница. Правильный вопрос ты задаешь. Смотри, этот сленг пришел от моряков. А тогда, когда были такие парусные суда... То есть отведенное место, то есть для экипажа, для туалета располагалось именно в передней части корабля. И это как раз голова. И когда говорят, что I'm going to hit the head. То есть я иду ударить по голове именно вот.
1: Как интересно, да. Этимология интересная.
2: Прикинь, то есть это head, это как бы...
1: голова корабля.
2: Корабля, и именно там и располагался туалет. И когда каждый раз кто-то говорит, что он идет ударить по голове, все поняли, что... Куда он шел?
1: Супер интересно. И так корректно, можно даже за столом сказать.
2: Да.
1: Hit the head.
2: I'm going to hit the head. Или I need to hit the head. Все поймут, что все, да. И даже с облегчением потом пожелают.
1: Очень английский шоу «Разбудильники».

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Где кайфово, Любовский?
5: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
6: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Волшебно. Сегодня 7 мая вполне оправдано всех причастных. Я поздравляю с Днем Радио. Те, кто радио создает по эту сторону, и те, кто по ту сторону слушает нас, это наш общий праздник, поэтому давайте отмечать и праздновать. Еще раз спасибо уважаемому Попову. Ну, раз у нас такой повод сегодня, не будет лишним признаться, где вы слушаете Радио ДФМ, в каком городе сейчас находитесь, чем при этом занимаетесь. Если работаете, то что у вас там за работа такая интересная? Если отдыхаете, то где? В чьей компании? Рассказывайте, делитесь подробностями, записывайте голосовые. Вы набираете текст. Все у нас принимается в Максе. Номер, запоминайте, записывайте. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Устанавливаем контакты. Ну и заодно включаем тусовку. Про это мы уж точно никогда не забудем. My Favorite Game от Cardigans и также Body Talk. Это Али Фабан. Впереди, дождитесь.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ну и, собственно, пора выяснить, кто чем сегодня занимается и слушает где, именно в каком месте, в каком городе Радио DFM. В Максе принимаются ваши сообщения, пишите, записывайте короткие голосовые. 965-115-51-15, это наш номер. И вот, пожалуйста, тут просится в эфир Александр, он записал голосовое. Саш, что у тебя? Где слушаешь DFM? Признавайся.
1: Привет, Тимур, слушаю вас на работе. Работаю главным специалистом в управлении образования. Это Ижма, Республика Коми. С праздником, любимый вас, DFM.
0: Спасибо, Александр, тебя тоже с праздником. Алена из Питера пишет, что сегодня она отдыхает, сейчас слушает радио DFM на даче. Завидуйте, пишет она. Сегодня у меня будет баня. Ну, пока мы тут будем париться на работе, Алена то же самое будет делать в бане. Ну, видимо, уже сейчас делает или вечером, не знаю. И вот еще одно сообщение. Привет, DFM, слушаю вас у моря. Отдыхаю в Сочи, майские каникулы продолжаются, а уже хочется на работу, Настя написала. Либо Настя вот таким образом решила пошутить, либо она реально тот самый человек, который даже во время отдыха думает о работе. Нужно это исправлять, нужно что-то с этим делать, Настя.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41.
2: Группа «З».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда от Украины 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. D.

0: И сейчас от меня будет такое телефонное заклинание. 8-495-956-1012. Произношу этот номер я не случайно. Желательно как можно быстрее его набрать, потому что впереди у нас игра пинг-понг. Ракетки, мячик... Нет, нам не понадобится, как в фильме «Марти великолепный». Только слова. Вот что нам пригодится, это точно. Звоните, скоро поиграем. Вот еще раз вам номер. Сделайте это прямо сейчас.
1: Играй! Получай подарки, звони!
2: 8-4-9-5-956-10-12-30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30.
3: ДФМ ТОП-30. ДФМ.
2: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успех.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
6: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190.10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Офис проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Кварц.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: приступаем к игре пинг-понг, и ко мне присоединяется Яна, которая занимается полезными домашними делами, домохозяйка, Иван, водитель, скорее всего, сейчас находится на работе. Ваня, привет, алло.
1: Алло, алло.
0: Вань, ты сегодня работаешь?
1: Нет, сегодня выходной.
0: Выходной, а у Ани нет выходных, потому что она постоянно занимается домашними делами. Аня, привет.
2: Привет.
0: Привет. Чем мы будем заниматься? Тоже очень полезным делом. Играть в пинг-понг. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово при этом должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. И этот самый сигнал может прозвучать в любой момент. Повод у нас сегодня такой. В этот день, 7 мая, родился Эдвин Телленд, создатель фотокамеры Polaroid. И, собственно, тема пинг-понга образовалась сама собой. Ну, после такой-то даты. Ну, тема, знаете, как называется? Фотография. Аня, первое слово будет от тебя, соответственно, тебе и начинать. Слушаем. Какое словечко подкинешь?
2: Слово «снимок».
0: Снимок принимается буква «К». Достается Ивану. Пожалуйста, Ваня.
1: Вот Ваня сразу и приехал.
0: Да, подожди, еще время есть подумать. Фотография, буква «К».
1: Картинка.
0: Картинка, конечно. Буква «А».
2: Так. Буква «А». Ну, аппарат.
0: Аппарат. Естественно.
2: Пойдет?
0: Конечно, пойдет. Буква «Т». Ваня.
1: Типография.
0: Да, буква «Я». Вот тут посложнее, я думаю. Хотя нет. Буква «Я». Фотка. Фотография.
2: «Я».
0: Ну что,
2: Яркость.
0: Яркость. Пойдет? Да, принимается. Буква «Т», пожалуйста.
1: Трафарет.
0: Не успел. Чуть-чуть.
1: Да. Ну, а вообще бы подошло слово?
0: Ну, слушай, я, конечно, не фотограф, но думаю, что у каждого фотографа есть какой-то трафарет. Ну, хотя бы тень бы сказал, тогда бы, может, точно подошло слово.
1: Ничего страшного.
0: Ничего страшного для тебя и ничего страшного для Ани не случилось, потому что Аня сегодня одержала победу. Аня, мы тебя от всей души поздравляем вместе с Ваней.
2: Спасибо.
0: Дарим тебе фирменный мерч Радио ДФМ, ну и тебе, соответственно, Ивану. Вы оба из Барнаула, я знаю, да?
1: Да-да.
0: Желаю вам хорошего продолжения этого дня. Но скоро у вас там вечер, поэтому скоро будете отдыхать. Давайте, и заранее вам желаю хорошего отдыха. Спасибо, ребята, счастливо, пока.
1: Всего доброго.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
8: Где кайфово, Любовский?
9: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Вот именно действительно доброе утро. Оно сегодня доброе для нас, вот для коллег, для наших, для нашего вида деятельности. О чем я говорю? Ну, я буду говорить об этом сегодня, да, потому что у нас профессиональный праздник. И он у нас начинается в полночь. Вот у настоящих работников радио и связи этот день начинается ровно в полночь. Да. Сегодня, как, ну, вы знаете, коллеги просто очень расстраиваются, наши коллеги по связи, да. Но мы, конечно же, радисты всегда об этом говорим и обозначаем. Сегодня 7 мая, наш профессиональный праздник, День радио. Здравствуйте, друзья! Вот. Я сейчас немного истории, потом расскажу о нашем госте. У нас сегодня еще и праздничный эфир с нашим уже, можно сказать, соведущим, с нашей... Знаете как, радио – это радиодетали, да? То есть это техническая схема. И вот важнейшая радиодеталь нашего эфира – это наш гость. Но я чуть позже о госте. Итак, друзья, значит, внимание. 7 мая, этот день, 7 мая, вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Маркони, ну, вы знаете, мы радисты, это слово сейчас нельзя говорить. Есть такой подразновидность вид рыбы. А, ну почему можно? Рыба, ну, знаете, есть такой, такая разновидность рыбы, называется лох. Вот. Поэтому мы вот так говорим о Маркони, как вот эта сама рыба. Да, а так мы говорим, конечно же, о дяде Саше Попове. Итак, внимание, 7 мая в историю мировой науки и техники вошел день радио. Именно 7 мая. В этот день, в 1895 году, на заседании русского, подчеркиваю, физико-химического общества, российский физик, наш дядя Саша, Александр Степанович Попов, выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника. Понятно всем? Вот все остальные могут отдыхать. Все остальные отдыхают. Вот. Всех поздравляю, коллег, с Днем Радио. Ну и еще, конечно же, хотелось бы поздравить тех людей, которые, ну, где-то отчасти расстраиваются. Почему? Потому что, ну, как бы вы, говорит, радисты, на себя тянете одеяло, но мы же все... вместе в одной лодке. В общем, я хочу поздравить всех коллег, которые имеют отношение к связи. Всех работников нашей отрасли. И телевизионщиков тоже, потому что они наши младшие братья. Раньше телевизор назывался телевизионный радиоприемник. Если бы не дядя Саша Попов, то Андрея Малахова бы никто и не знал, ребят. В общем, всех с профессиональным праздником. Ура! Да. Вот. И, кстати, в этот день, вот неспроста, 7 мая состоялось торжественное открытие Московского университета, который сейчас называется МГУ имени Ломоносова. Тоже местечко непростое, ребята. Да. Когда я с ней познакомился и спросил, где ты училась, она сказала в МГУ. Я говорю, давай сразу перейдем на ты и поехали в ЗАГС, потому что девушка из МГУ – это уже плюс один. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. День радио – наш праздник, и сегодня у нас в гостях наш соведущий, еще раз подчеркну, Юлиан Борохов. Юлиан, доброе утро. Ну, теперь, помимо ваших праздников профессиональных, у вас есть еще один, уже, можно сказать, отчасти профессиональный праздник. День радио, вас поздравляю. Пусть все то, что вы хотите донести слушателям, будет всегда актуально и будет вам даваться легко. Вот.
2: Спасибо большое. Хотелось бы тоже поздравить и вас, Дмитрий, ваших дорогих коллег, вашу радиостанцию с профессиональным праздником. Очень такая любимая, теплая радиостанция наша, где мы выступаем. Всегда с таким теплом и любовью прихожу на наши эфиры. Отдельно хочется тоже отметить такую информацию, которую я от вас почерпнул. Это связь непосредственно Попова с Ростовом-на-Дону. Ну, да, рассказчик стоял, из меня
1: такой себе. У нас стоял специальный себе. Камень, постамент, да. Здесь стоял на набережной. Да, в общем, это такая история очень длинная, да.
2: Вот, ну да, то есть это было очень-очень, конечно же, вдвойне приятно узнать, что еще и непосредственно наш славный город Ростов-на-Дону связан с таким величайшим открытием, величайшим ученым, но это вдвойне вообще, конечно же, приятно и тепло, это все отзывается, откликается.
1: Еще самое главное, Юлиан, есть праздник День радио молодой, ну это День радио, типа они говорят всемирный, хотя это всемирный, да, потому что в 1895 году это состоялось и пошло прошло это по планете Земля. Но кто-то там решил, что нужно и о Маркони не забывать. И 13 февраля они тоже сделали этот праздник. И многие нас поздравляют, но мы на него реагируем так себе. Вот. Юлян, ну, сегодня хотелось бы, конечно же, поговорить о теме нашего эфира. Наши встречи уже систематически помогают информации, помогают поверить в себя, да, найти силы, может быть, себя как-то обезопасить. Вот сегодня хотелось бы тему все-таки обсудить. Тепло у нас потеплело, у нас май месяц, вот прям видно уже, что все-таки наконец-то здесь все началось. У нас скоро лето, все бронируют туры, планируют отдых. Куда ты не посмотришь в соцсетях, какие-то девочки в леопардовом мечтают, она хочет на Бали или еще куда-то. И, как правило, бывает с финансами проблемы, да, и вот многие люди берут, как мы уже это завели в нашей программе, кредитик на отдых. Вот что бы вы посоветовали нам, кто хотел бы отдохнуть, но вот финансы, ну, пока вот не позволяют?
2: Да вы знаете, наверное, прежде чем идти в какую-то такую сухую юридическую формулировку, там и в духе уже там наших этих афоризмов берешь чужие, отдаешь свои там и в 2-3 раза больше, да как-то тоже такое сказать, что хотелось бы сказать, что как-то тоже каково это отдыхать, зная, что ты еще там потом сколько-то месяцев или лет будешь еще за это выплачивать, да, уже как оно тебе это потом, этот отдых будет икаться, ну это такое себе тоже, конечно, эта история. Ну, конечно же, от такого рода обязательств суд освобождает, и это нередкий тоже случай, когда люди приходят, и видно, что это давно-давно взятые обязательства, куда делись деньги, делись это на бытовые какие-то нужды, на лекарства, на путевки, на какие-то увеселительные такие мероприятия, ну, конечно, это... Ну а что, куда деваться, куда без этого сказать? Как не попадать в такие ситуации, не берите кредиты, ну, это как-то тоже такой себе совет. Не знаю, вот обычно мы начинаем с мошенников, если можно, 3 копейки свои вставлю про то, что сейчас происходит из актуального. Ну, как это бывало раньше, это про домофоны, про то, что звонят, представляются оператором связи, рассказывают, что у вас сейчас там номер заблокируется, нужно договор продлить, в котором, как, кстати, никаких сроков-то никогда не указывается, если глубоко копать с операторами мобильной связи. Да, мне вчера звонок поступил, представились, значит, операторами, это уже и как и интернета, так и телефонной связи есть. У нас один такой провайдер такой популярный. Позвонили с предлогом подключить бесплатно антивирус и антиспам там какой-то. Попутно в разговоре стали уточнять, какой номер у меня подключен, какие-то мои данные. А что-то позвонили в 1553, я говорю, все, на 1553 заканчивается и паспорт, и телефон. И сегодня пришли какие-то, знаете, с важным видом сообщения, антивирус подключен, получить ключ, надо пройти по такой-то ссылке. И антиспам тоже что-то такое.
1: А, то есть вот так, они в длинную, то есть они на второй день работают еще.
2: Да.
1: Может, все подключили, все хорошо, да, пройдите по ссылке.
2: Да. Ну вот, то есть все больше и больше ухитряются, вот вообще уже, наверное, нас ничем не удивить. Ну и хотелось бы тоже сказать, что люди, кто стали обманутыми вкладчиками, вот сейчас есть... 3 процедуры банкротства по заявлению Центробанка, организации. Ну, опять-таки, к сожалению, название называть нельзя, но, наверное, у каждого есть родственник в почетном возрасте, либо знакомый, кто стал обманутым вкладчиком этой организации по факту пирамиды. Ну, у меня на сайте есть образец заявления, как включаться в реестр требований кредиторов, то есть описана вся эта процедура, есть ссылки на картотеки арбитражных этих трех дел, там, потому что это связка из 3 организаций. Ну, очень жалко слышать от людей суммы, какие они туда вкладывали, еще и пенсионеры, ну, это просто ужасных масштабов вся эта достигнула ситуация, так скажем.
1: Ну, я так понимаю, что если вспомнить фильм «Буратино», да, когда сидел Базилио, Алиса и разговаривали с Буратино и пели песенку, да, тут да, же да. Это есть один человек, который хочет обмануть, а есть человек, который позволяет себя обмануть. И мне кажется, что нужно прорабатывать не только тех жуликов, как говорил Карлсон, малыш, это жулики, да, а нужно еще прорабатывать ну, просто свои какие-то знания, получать какие-то дополнительные знания, скиллы, да, интересоваться. Ну и, наверное, все-таки, мне кажется, тут нужно вот что для себя отметить. Даже если может, не хватает знаний, негде их взять. Просто не бывает просто так ничего в нашей жизни. Вот ничего не бывает просто так. И какие-то выгодные условия, когда вот сейчас по рублю, а завтра будет это стоить 1500, ну, тоже на это надо, наверное, как-то реагировать по-другому, с опаской.
2: Да, вы знаете, здесь уже даже как-то начинаешь с пониманием так относиться к тому, что запрещенные какие-то эти социальные сети, там, где навязывается какой-то успешный успех, который по факту берется все это в аренду ради фотосессий.
1: Машины, и, яхты, да-да-да.
2: Да-да-да, все это. Ну, это ж человек уже понимает, наверное, уже лет там после 28-35, когда уже там какие-нибудь лобные доли сформировались, что это все делается для... ну, так скажем, продажи каких-то курсов успешного успеха, что это все так не работает, и чтобы на этом зарабатывать, надо эти курсы продавать, а не вестись на них.
1: А вот кто больше подвержен вот этому искушению, женщина или мужчина? Потому что вот я смотрю, там, девочки, которые достойны большего, она себя, значит, не на помойке нашла, она хочет на суперджете, на частном прилететь, в общем, зайти в бутик, чтобы бриллиант висел не только на руке, но и на груди, ну, еще что-то вот. Кто все-таки более подвержен, кому проще пробиться, да, вот жулику, аферисту, все-таки к мужчине, у которого более логичная история, или женщина, которая вот импульсивная, вот она на все реагирует немного по-другому, женщина, чем мужчина. Вот все-таки вот есть какая-то, ну, не статистика, сухая цифры, да, вот кого больше обманывают, разводят, мужчина или женщина?
2: Да здесь по статистике ни мужчин, ни женщин я не могу выделить, у кого это чаще происходит. Я бы, наверное, выделил это либо люди почетного возраста,

0: прекрасного пола уже есть какая-то проблема, они ее приняли, они охотнее идут эту проблему разрешать, нежели чем, ну так скажем, мы, мужчинки, когда ты думаешь, ну
1: до
0: вот...
1: До последнего, да?
0: Да, ну есть долг, ну есть исполнительное производство, ну никуда же за границу выезжать не надо, ну висит и висит, само уйдет.
1: Ну, а потом это все затягивается.
0: Ну, да.
1: Друзья, мы сегодня с вами говорим и о кредитах, и о каких-то историях печальных. Сегодня несколько будет вопросов. Если у вас какие-то вопросы возникают к Юлиану Борху, вы эти вопросы можете задавать. И в рамках нашего эфира мы попытаемся на эти вопросы ответить.

0: Друзья, мы здесь с Юлианом сейчас обсудили какие-то тоже случаи из жизни отдыхающих. Да, да, да, да. И причем, знаете как, вот очень же много, я к чему хотел подвести. Вот сейчас с Юлианом мы обсуждали селебрити известных, известных людей, да, неважно, певцы, пародисты, неважно кто, да. Ну, этих же люди тоже бывают, вот люди известные, я не хочу говорить о Долиной, да, ну, тоже попадают в ситуации, да, то есть, чтобы мы не думали, что это мы вот такие, да, а вот люди, которые там известны, вроде бы они как более защищены, то есть от аферистов, от жуликов, от неверного шага, от невзвешенной какой-то мысли по поводу там кредитоваться, взять кредитик на кредитик, да, то есть никто не застрахован, в принципе.
1: Абсолютно верно, это всех вообще социальных слоев, всех возрастов, вообще с любым достатком, ну, человек, который жил спокойную жизнь, работал на работе, тут к нему подходит друг, который рассказывает: вот я полгода сижу в пирамиде, я деньги зарабатываю, давай и ты сюда вкладывайся. Пирамида под названием «Урюк». Чуть-чуть хорошо, исказил хорошо, да, название.
0: Да, да, я так говорю о девочках в леопардовом в ресторане «Мурманск». Да, вот.
1: Ой.
0: Примерно, да. Да, да.
1: Тагил.
0: Да, да, да. Тагил. Тагил еще можно, да. Они вот просто охотницы, эти девочки там. Вот, ну, если так посмотри, ты видишь ее взгляд, причем настолько взгляд у некоторых девчонок...
1: Хищный.
0: И не просто хищный, а он глубоко хищный. И он такой, он как рентгеновский луч, даже это не, как КТ, как компьютерная томография, то есть она тебя изучает полностью. И, Юлиан, я о чем хотел вот все-таки, да, о Лете еще вернуться. Почему? Потому что кто-то поедет, ну, может быть, за пределы страны, да, там какие-то государства, да, и вот как позаботиться перед отдыхом, отпуском, да, чтобы не было случая. У меня был у моего друга, у моего близкого друга, я не буду говорить, он сейчас слушает радио, он скажет, зачем ты про меня это рассказываешь. Короче говоря, они с супругой полетели за границу отдохнуть, это было года 2 или 3 назад, значит, и они в полном спокойствии, оказалось, что там были незакрытые обязательства, и они остановились, а, соответственно, они уже как нормальный русский человек, россиянин, они уже перед отлетом в здание аэропорта посидели, отметили этот момент, ну, вот время, будем сейчас проходить границу и вылетаем. Ну, соответственно, они уже в этом состоянии слегка, в состоянии эффекта, значит, такого путешественника подошли, значит, к выходу, оказалось, что, в общем, были не закрытые обязательства. Вот что сделать, да, как позаботиться перед отпуском о том, чтобы у тебя все прошло гладко?
1: Да, во-первых, проверять себя по госуслугам, есть ли действующее исполнительное производство. Если исполнительные производства были завершены с оплатой, то убедиться, что погашен ли был исполнительский сбор, если это уже было, гасилось там не своевременно, ну и как следствие тоже госуслуги сейчас показывают, наложен ли запрет на выезд. То есть, соответственно, уже проинформирован, значит, вооружен. Ну, у такой ситуации есть еще такая обратная сторона медали, когда люди, понимая, что они не выездные, за границу выехать не могут, они, не закрывая свои вопросы, не решая проблемы с кредитами, не путем их погашения, не, к примеру, банкротством, надеяться объегорить всю эту ситуацию и едут на прекрасные курорты Краснодарского края за рулем своего автомобиля, который на них оформлен, бывает, все равно подпадают под негативные последствия, потому что начинается, когда летний сезон, сотрудники Федеральной службы судебных приставов, приставы, короче говоря, они устраивают определенного рода рейды на должников, и на простых должников по кредитам, и на алиментщиков, кто, к примеру, пытается куда-то въехать на своем автомобиле, сразу же забирают на штрафплощадку автомобиль. То есть решить, так скажем, проблему отпуска с семьей, не выезжая за границу, которая закрыта, а путешествуя внутри региона, можно тоже, так скажем, попасть в неприятную ситуацию, угу, когда при рядовой проверке документов, а в этом ничего такого предрассудительного нет, заодно и приставы проверяют человека по обязательствам. Когда человек едет на своей машине, собственником которой он является, подчеркиваю, ну, то есть есть, если должник едет за рулем автомобиля, который не в его собственности, то как бы никаких проблем и не будет. А так, когда управляет автомобилем, который в собственности, то автомобиль уже приставы арестовывают, опечатывают, в дальнейшем он будет реализован для расчетов с взыскателями-кредиторами.
0: А вот вопрос такой сразу, да, допустим, да, уже вот запущена процедура банкротства, да, могут ли возникнуть проблемы какие-то, ну, вот на границе или вышеперечисленные проблемы, вот если у тебя уже запущена официально процедура банкротства?
1: Де юре. Тут, разумеется, процедура банкротства начинается, приставы обязаны снять все ранее наложенные ограничения, в том числе запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Но особенно когда у человека приставы разных отделов, приставы тянутся там 5 и более какой-то летней давности, исполнительное производство, иногда приставы это, конечно же, снимают аресты не своевременно. Не хочется, конечно же, указывать на каких-то приставов, которые все это уже систематически нарушают. Мы уже часто встречаемся в суде по признанию незаконным действий, бездействий приставов. Ну, иногда приходится на ребят приставов пожаловаться, чтобы они своевременно оканчивали исполнительные производства, не мучили должников, пенсионеров, инвалидов, удерживая даже те суммы денежных средств, которые не вправе удерживать вовсе. Ну, к сожалению, не идеально это происходит на практике. Поэтому, опять-таки, в любой ситуации, будь то это банкротство идет, либо банкротство еще не начинали, всегда перепроверяйте, убеждайтесь, открыто ли вам за граница.
0: Друзья, мы вернемся буквально через пару-тройку минут. Если какие-то вопросы есть к Юлиану Борохову, задавайте, смело попытаемся ответить. Ну, если, конечно, хватит времени. Реклама. Друзья, если вам нужна консультация нашего эксперта, нашего гостя Юлиана Борохова, то не стесняйтесь, звоните или пишите Юлиану Борохову лично по номеру телефона 8-39-161-61-61. 8-39-161-61-61. Напоминаем, банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Party time. On DFM. Come on.

0: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
6: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
7: Дорогие ростовчане, поздравляю вас с Днем Радио. Именно на нашей Донской земле Александр Попов впервые доказал – нет преград для связи. Пусть ваш эфир будет полон только добрых новостей и отличного настроения. С праздником! Ваш Юлиан Борохов.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Не знаешь, как отметить день рождения? «Good Night Show». Корпоратив. «Good Night Show». Свадьба. «Good Night Show». 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
13: ДФМ. Party time. Party time.

0: Так, друзья. Да, у нас здесь сегодня, вы знаете, я думаю, что, Юлян, следующее, что нам нужно будет развивать, это уже телерадиоэфиры. Мне кажется, это уже должно быть с визуализацией, потому что есть что обсудить. Допустим, пока в эфире, в радийном играют треки, да, мы также продолжаем в стриме обсуждать какие-то вещи, которые, ну, не все услышали, допустим, на радио, но переключили в стрим. Да, то есть это как раз хорошее будет развитие, такое комбо.
1: С удовольствием.
0: Вот все-таки, ну, мы обсудили вот насчет обязательств, да, там, проверить, подумать, границы, все хорошо, да. Там сотрудники могут остановить, и не выезжая за границу, мы это обсудили. Вот еще вопрос. Все-таки, есть ли какой-то критический возраст, да, вот, я не знаю, это, ну, вот зумерята мы называли, либо это более взрослые люди,
1: зумерята,
0: более мудрые, да, да, более мудрые люди, которые все-таки приходят к финансовым большим проблемам, то есть кредит на кредит взял, да ладно, еще вот, есть какая-то вот, ну, какая-то болевая такая возрастная группа, вот, больше всего, это все-таки юные или более взрослые люди?
1: Да, вы знаете, какие-то свежие сейчас статистики подводятся. Это, конечно же, более какой-то зумерский такой возраст преобладает. Это за счет того, что ребята вкладываются, там, ребятишки в какие-то там стартапы заведомо, какие-то ложные там.
0: Ну, на крипте поднялся, крипте, в общем, работаю в криптовалюте, да.
1: Да-да-да, там ставки на спорт, еще какие-то такие вещи. Просто у людей более почетного, так скажем, возраста эти истории происходят более на бытовом уровне. То есть там надо было купить подарок внучку, либо себе сейчас на дорогостоящие лекарства. Пошел в микрозаймы, микрозаймы взял, там, где ты еженедельно платишь, а сумма, как в ипотеке, грубо говоря, не меняется. Вот, не дай бог, просрочку совершил, и из этих 365% годовых ты там был должен был изначально там 15 тысяч рублей, потом ты 35 должен. И так с геометрической прогрессией все больше и больше должен. Конечно же, человек, который получает пенсию либо трудоустроен, он больше заинтересован пройти процедуру, так скажем, уже банкротства, чтобы снять какие-то блокировки со счетов, чтобы пенсию или заработную плату приставы не отбирали.
0: А вот есть ли какие-то, допустим, ну, яркие примеры, ну, вот, максимальной суммы, которая была на человеке, да, и, ну, в общем, ну, нет возможности, да, то есть вообще никакой возможности нет, ничего нет, и, ну, человек подал на банкротство.
1: Ну, тут, наверное, моей клиентке ежемесячно икается, которую вспоминаем, это, конечно же, дело с освобождением. Ожидаемым долгом 250 миллионов рублей. Ровно такая интересная сумма сложилась из кредитов, поручительств. Там поручительство было на перепоручительство каких-то залогов. Были кредиторы, граждане, физические лица, организации, банки. И процедура, мягко говоря, не быстро завершилась. Ну, дело было сложное, но в копилке есть дело, которое было связано с такой громадной суммой, а между этой суммой идет разрыв, там, процедур, которых можно тоже там, ну, по пальцам, наверное, двух рук пересчитать. Это где 35, 50 и 70 миллионов в различных вариациях. Это те случаи, когда люди этих сумм в руках не держали. Это были, наверное, тоже такие ситуации, у кого-то они откликнутся, когда человек на предприятии работал водителем, охранником, сторожем, и ему руководитель предложил: «Остань-ка ты поручителем по обязательству, прибавлю тебе там 5-7 тысяч рублей к зарплате». Там первые 2-3 месяца руководители платили, потом уже такие обязательства падали на голову такому вот сотруднику. который потом уже познал все плоды такого неприятного слова, как поручительство. То есть та треха как-то, ну, предприятие, руководитель, обязательства, когда брал, он уже руководитель по обязательствам не отвечал, не платил. Потом уже страдал бедолага, вот водитель или сторож, вот такой вот поручитель.
0: Да, какая история. Да, здравствуйте, потом спасибо большое, да, взяли, поручить. Большое спасибо.
1: Всем спасибо, все свободны. Человеческое,
0: большое спасибо, да. Мы будем помнить вас, да. Юля, ну а вот самый какой-нибудь, ну вот, конечно, хотелось бы в рамках весны, мая, да, какой-то вот прям курьезный случай с обременением, которое взял на себя человек и, ну, потом понял, да, там, или, может быть, какой-то был обман, это были аферы, аферисты, жулики, либо так сложились обстоятельства. Вот какая-то вот прям история, которая вас вот, ну, понятно, что юрист, это, как и врач, он должен быть, ну, в определенном моменте такой вот хладнокровный, такая должна быть холодная голова, горячее сердце, да, ну, то есть вот, и, ну, вас даже это удивило. Понятно, что есть профдеформация, да, но вот все-таки, что было очень удивительно.
1: Да, удивительно то, что фраза, которую замечаешь за клиентами, там, перекрутиться, перекрутиться, и там, ну, знаете, вот, интересные беседы тоже вы проводите на тему правил дорожного движения. Вчера была интересная тема, ну, и, наверное, общая есть фраза из протоколов с ДТП, это надеялся, проскочу, не проскочил. Здесь такая же тоже есть фраза перекрутиться, перекрутиться, да как-то за собой. Тоже что-то такое стал замечать. Один из банков мне что-то прислал сообщение о том, что кредитный лимит с карты там, с одной суммы в 5 раз уменьшаем до такой. Меня это замотивировало пойти полностью ее погасить и закрыть. Тут, наверное, ситуация про то, что вот как в аналогию с врачами провели, то, что ты другим помогаешь, а потом по себе смотришь так. Так тут такая же тоже история, поэтому спасибо банку, который слушает все наши эфиры, все наши рекламы, сотрудника, который тоже пишет какие-то гадости, тоже нельзя упомянуть. Ну такое тоже есть, и я с таким столкнулся. А привести какую-то ситуацию... Да, наверное, это самая такая откликающаяся, животрепещущая ситуация, это когда люди со своими обязательствами приходят неосмотрительно, не проверив организацию, которая предлагает подобные услуги по банкротству, а такие компании, они еще и на человека добирают кредиты, оформляют какие-то доверенности, занимаются какими-то мошенническими действиями. Ну, то есть вот из таких случаев это когда девушка пришла с долгами по коммуналке с незначительной вообще суммой, там что-то до 500 тысяч рублей, а ушла из подобной организации еще и с долгами там в полтора или больше миллионов перед банками,
0: то есть микрозаймами. Нагрузили, в общем, как обелители. Говорят, да, нагрузили. Марина написала такое интересное сообщение, кстати, да, вот слушаю вас и везде замечаю Юлиана Борохова в городе. Очень много рекламы. Слушай, ну это прям, ну это кстати, это очень хорошее сообщение, Юлиан. Спасибо. Это очень хорошее сообщение. Все-таки вот вы же, получается, помогаете людям, да, вот какие еще возникают там у вас, ну, может быть, вопросы от людей, да, с какими вопросами обращаются, да, вот что-то такое, вот, понятно, там сумма банкротства, это все понятно, да, вот с какими еще, может быть, вопросами может человек к вам обратиться, да, ну, вот сейчас сидит, думает, вот у меня столько всего, вот что мне делать,
1: да. Да, вы знаете, иной раз, чтобы человек... Не то, что вот хочется фразу так идеально сказать, в идеале, когда даже кто-то ко мне не обратится, потому что человеку моя основная деятельность не пригодится, это, конечно же, такой случай, когда человек рассматривает приобретение того или иного объекта собственности, к примеру, машины. Вот то, с чем ко мне сейчас бывает люди обращаются, то есть рассказывают о том, что нашел автомобиль, он почему-то ниже рынка продается, а продавец еще и просит в договоре еще и меньше сумму указать. Разумеется, сразу же человека останавливаю, говорю то, что либо пускай продавец указывает полную сумму, либо просто будь готов стать, так скажем, ответчиком по делу о банкротстве, если продавец уйдет в процедуру банкротства, ближайшие годика три сидеть как на иголках, а то и больше.
0: Ну да.
1: Потому что продавцы, когда начинают что-то, ну, по-ростовски, так скажем, химичить с договорами при уходе от оплаты каких-то налогов и прочего, но это они делают гадость как себе, продавцу, идя на преступление, связанное с уходом от уплаты налогов, так и покупателю тоже чинят, конечно же, дальнейшие какие-то проблемы, вот и как это произошло с упомянутой в кавычках народной звездой, певицей, так и просто не стать, чтобы участником каких-то таких проблем, я бы рекомендовал сумму в договоре купли-продажи никогда не занижать, будь то это вы приобретаете машину, либо квартиру, земельный участок, дом, не занижать и производить расчеты путем безналичных переводов, то есть с банка на банк. Еще лучше, если это электронная сделка, и еще лучше, если это нотариальная сделка, то есть вам в дальнейшем, если вы становитесь ответчиком по сделке, которую будут пытаться оспорить кредиторы либо управляющий в деле о банкротстве вашего продавца, вам не придется лишний раз доказывать, что вы эти деньги могли заработать, что состоялась передача денежных средств, ну и иные пункты, поэтому здесь, как говорится, либо применимо сюда или нет, скупой платит дважды, когда вы знаете, что это по рынку стоит столько-то, а вам резко непонятно по каким основаниям делают какую-то скидку нереальную, то есть либо это какие-то внутренние есть проблемы, если это автомобиль или это квартира, может там сейчас стена рухнет, либо же на будущее можно какие-то юридические получить проблемы вот такого вот характера.
0: Ну, кстати, вот сейчас вы рассказывали, Юлиан, а я вспомнил одну историю, я не буду говорить, кто этот человек, значит, в детстве. Он сейчас очень успешный предприниматель такого уровня страны, он занимается автомобилями, это автомобильный прям серьезный, массивный бизнес, а все началось, оказывается, вот с чего. Значит, он в детстве мечтал о автомобиле, как-то собрал, подрабатывал и купил старую, ну, прям убитую 2103 была машина, такой наш автопром советский, да, старую убитую, значит, машину, он, значит, собирал деньги, еще у кого-то занял, все, классно, начал кататься, был счастлив, остановили его, значит, сотрудники, оказалось, что эта машина была в угоне, она была старая, убитая, но она была в угоне. И вот с этого момента он понял, ну, он для себя-то много выводов сделал, но он понял, чем он хочет заниматься. То есть он первое, чем он начал заниматься машинами трейд-ин, но чтобы они были чистые. Чистые не только не бит, не крашен, да, с проверкой прям глубокой автомобиля, но и де-юро, да, чтобы машина была чистая. И вот, то есть вот, в принципе, это вот критическая ситуация, которая произошла, она потом в дальнейшем повлияла на человека, и человек очень успешный и помогает людям, ну, осуществить ту мечту, которая есть. Там один человек мечтает продать автомобиль, другой купить. Вот это реальный кейс, как говорят мои коллеги сейчас, да, в Москве. Вот. Это вот история.
1: Это прекрасно, что это у человека произошло еще в зародыше, и это был пример не на автомобиле, который мог стоить миллионы денег. И хорошо, что это сформировало какое-то уже понимание серьезности происходящего. И хорошо, что мы это сейчас произносим. Возможно, мы кому-то сэкономим силы, нервы, ресурсы, деньги. Да и, так скажем, время. Потому что выходить с каким-то обжалованием каких-то сделок, либо доказывать, что там добросовестный приобретатель и все такое, но это полгода, год минимум, это вот средний такой разброс по таким вот спорам.
0: Юлиан, у нас вновь пролетел эфир. Сегодня у нас 7 мая. Мы уже близко к нашему великому празднику. Празднику со слезами на глазах. Празднику, который отмечает каждый житель не только нашей страны, но и большинства стран мира. Да? Это важный очень праздник. Практически каждая семья как-то участвовала и пострадала в этой тяжелой войне. Скоро День Победы. Вот хотелось бы сегодня в завершении нашего эфира поздравления от вас с Днем Победы для наших всех слушателей. Ну и, конечно же, весна, она берет свои права.
1: Спасибо большое. Для меня большая честь поздравить наших земляков с великим праздником, с Днем Победы. Это единственный для меня важный праздник из всех существующих, как и 14 февраля, День освобождения Ростова. Это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть каждый день у нас будет тепло, мирно. Как говорится, уже про чистое небо над головой, мирное небо над головой. Победили тогда, победим и сейчас. Всех с великим праздником я поздравляю.
0: Это был Юлиан Борохов. Юлиан, огромное большое спасибо. До новых встреч. Да, спасибо вас тоже с наступающим праздником. Друзья, немного о погоде и послушаем хороший трек.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Друзья, если вам нужна консультация нашего сегодняшнего гостя Юлиана Борохова, то звоните или пишите Юлиану лично по номеру телефона 8-39-161-61-61. Очень простой номер. 8-39-161-61-61. Напоминаем, банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Меня Тимура Белова, но если в вашем городе сегодня тоже отличная погода, светит ярко солнце, тогда вы с легкостью можете со мной разделить эту самую радость. Ну, слушайте, вот когда за окном плюс 27, ах, желание работать становится все меньше и меньше. И тут не нужно придумать что-нибудь такое, знаете, новое, какие-то оправдания. Я даже уверен, если провести тайно-опрос, вот тайно-опрос, прямо сейчас на работе у себя проведите, все, в том числе самый важный начальник, самый ответственный сотрудник, трудоголик, ну, не отказался бы прогуляться, да, когда такая погода за окном. Но все-таки дела нужно решать. Этого сделать не помешает, так что быстрее все делаем, а потом уже и до прогулок дело дойдет. Обязательно будем заниматься этим приятным занятием. Ну а пока о музыке. Бенаси Брос, Эбон и также Ваня Дмитриенко. Вот кто ожидается у нас впереди на Радио ДФМ. Включаем тусовку.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успех.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Мгновением ранее на Radio DFM Моби. Музыкант-продюсер, еще и уборкой дома, но, судя по социальным сетям, очень любит заниматься. Обожаю Моби, талантище. А еще и люблю актрису Николь Кидман. И мне тут недавно попался кусочек интервью, после которого я еще больше стал просто любить Николь. Что она там сказала? Я предлагаю послушать. Давайте это сделаем. Но она говорит то, что она росла, читая русскую литературу, и была просто помешана на русских. Интересно, а что такого могло произойти, после чего Николь Кидман помешалась на русских, а? Потому что у меня был список из книг, которые должен прочитать каждый. Но я начала с Достоевского. И потом я начала погружаться все глубже и глубже, и затем переключилась на Толстого. И таким вот образом я помешалась на русских. Короче, наша Николюшка. И как мне нравится, с каким акцентом она произносит фамилии наших великих писателей, да? Вы это заметили?
1: Достоевский,
0: Федор Михайлович. Николь, приезжай к нам в Россию. Перечитаем на русском все произведения великих писателей. От корки до корки, обещаю.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: DFM. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: на Радио ДФМ прямо сейчас. Мы с Калифой, Чарли Пунс и Йоген, так называется их работа. Как же играть хочется. Очень сильно хочется. И давайте себе в этом деле не отказывать. Тем более впереди у нас квиз. Принимайте в нем активное участие. Звоните. 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Мне нужен один участник, с которым, собственно, мы и будем устраивать тут веселье. Вы будете отвечать на вопросы. Соответственно, потом будем подсчитывать количество правильных ответов. И без подарков дело не обойдется. 8-495-956-1012. Набирайте.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВРЛ «Правда», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион», срок лотереи до 29.08.2034 года, тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 102-780-923-77-96, город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.03.01.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
22: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
23: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
24: Какое-то странное чувство.
23: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
24: Будто что-то не так.
25: Я не могу найти выход. Я слышу
23: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: А дальше тусовка.
0: On DFM.
18: Потому что

0: веку мастеру ногтевого сервиса. Залиночка присоединяется к моей компании. Залина, доброго дня. Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ну, представляете, вот приходите, девчонки, на ноготочки, и такая вот прекрасная девушка вас тоже встречает, позитивно, с улыбочкой на лице. Ох, время пролетит незаметно, да, Залин? 2-3 часа. Сколько они там сидят у тебя обычно?
1: Полтора.
0: Полтора. Ну, полторашечка, тоже неплохо. Нормально. Ну, у нас квиз состоится гораздо быстрее. За одну минуту я тебе буду задавать вопросы, ты на эти самые вопросы будешь отвечать. Потом мы почитаем количество правильных ответов и посмотрим, собственно, куда ты продвинешься по нашей турнирной таблице. Залин, впереди у нас пока Кирилл, у него пятерочка. За одну минуту. Как ты думаешь, сколько будет у тебя?
1: Пятерочка.
0: Неплохо. Хорошо, на этой циферке и остановимся. Залина, желаю тебе удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 7 мая отмечается День радио. Как зовут русского физика, который является создателем этого чуда техники?
1: Попов.
0: Александр Попов, принимается. Как называется устройство, которое улавливает радиоволны и преобразует их в звук?
1: Антенна.
0: Радиоприемник, антенна, хорошо, тоже принимается. В 1755 году начались занятия в Московском государственном университете. Имя какого русского ученого носит МГУ?
1: Дальше.
0: Михаил Ломоносова. 29 лет назад состоялась премьера очень известного фильма Люка Бессона. А вот какого именно фильма, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Ты что-нибудь поняла, как называется фильм?
1: Пятый элемент,
0: это верный ответ. Кто сыграл главную женскую роль в этом фильме? Кира Найтли или Мила Йовович?
1: Мила Йовович.
0: Верно. В этот день родился Эдвин Тленд, который придумал фотоаппарат с мгновенными кадровыми снимками. Как называлось это чудо техники?
1: Полароид.
0: Да, тоже правильно. А еще 7 мая родился композитор, автор балета «Лебединое озеро». Произнеси его имя и фамилию.
1: Чуковский. Не знаю, как зовут, забыла.
0: Ну, на букву «П».
1: Петр
0: Ильич Чайковский, да, правильно. Ох, ну слушай, по-моему, тут уже больше пятерочки. Ты говорила пятерочка, сейчас мы почитаем, сколько правильных ответов ты дала за одну минуту. Александр Попов, принимается, радиоприемник, антенна, принимается, Ломоносова не назвала, пятый элемент зато вспомнила. У меня вот вопрос, как ты вот по одному фрагменту? Вот могла понять, это тоже феноменально просто память. Принимается, Мила Йовович тоже засчитан, полароид засчитано и Чайковский засчитан. 6 правильных ответов из 7 возможных. Только одна ошибочка. Я тебя поздравляю, Залина! Это очень хороший результат.
1: Ура!
0: Завтра я тебе обязательно перезвоню. Будем подводить итоги и выбирать лучшего участника квиза. Но пока ты на вершине. 6. Просто так отпустить я тебя после такого результата не могу. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Принимай подарок. Радуйся.
1: Спасибо.
0: Ну и давай на всю страну как можно громче слово «квиз» для своих клиенток в том числе. 1, 2, 3. Залина.

0: Слушай этот трек, у меня такое мур-мур настроение. Все потому, что это Cat Sai. Прямо сейчас были здесь на Радио DFM. Я Тимур Белов. Последние сколько? Несколько часов уж точно здесь был в вашей компании. Завтра обязательно вернусь. Ну а далее встречать моего коллегу Артема Скорбогатова, который придет не просто так. Принесет что-то интересное. Подарки тоже будут, новости тоже будут, игры. Разумеется, куда же без них. Поэтому оставайтесь с нами, включайте тусовку и всем хорошего продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
7: 310-04-05. 310-04-05.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движения. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
11: Категория 16+.
12: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Стресс только что в эфире Радио DFM, и вы знаете, что хочу сказать. Когда по-настоящему служишь профессии, то редко обращаешь внимание на даты, потому что ты увлечен процессом. Тебя волнует только эфир и все, что с ним связано. И если вы не окружение, коллеги, новости, соцсети, то я бы вряд ли вспомнил о том, что сегодня день радио. И коли это так, то я хочу сказать большое спасибо этому дню за то, что он подарил мне самореализацию в жизни. Я, Артем Скоробогатый, могу с уверенностью сказать, что абсолютно счастливый человек. И выражаю огромную благодарность в первую очередь вам, наши дорогие радиослушатели, за то, что именно вы наполняете смыслом нашу работу. С праздником!

0: чуть, а после расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, и я надеюсь, что я не забыл имя этого человека. Иван, здравствуйте, вы здесь?
1: Да-да-да, привет.
0: Слава богу, я думал, что я сейчас все уже перепутаю. Ну, это хорошо, что вы здесь, Иван, здравствуйте. Откуда к нам пожаловали рассказывать?
1: Здрасте, Владивосток.
0: У-у-у, 2000! Как там у вас обстановка с погодой? Мы хотим порадоваться за вас, у вас там точно тоже весна.
1: Да, у нас вообще отличная весна. Ну, сегодня, правда, прохладненько было, а так в целом круто уже.
0: Да.
1: По-летнему почти.
0: Согласен. У нас тоже в центральной части прям солнечно, 25. Будем надеяться, что в остальных регионах то же самое. Фейк-ньюс, Иван, благодарю, что дозвонились. Давайте поиграем. У меня для вас готовы уже 3 новостных заголовка. Прямо сейчас я их друг за другом вам озвучу. Ну, а вы, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч от Радио DFM. Итак, в ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости, Иван. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, что, наверное, нет.
0: В Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Вы слышали о такой новости или нет там?
1: Нет, не слышал.
0: Ну и в Москве начался сезон белкопада.
1: Возможно. Да.
0: Да, это правда. В этот период бельчата могут выпадать из гнезд и оказываться на земле. Знаете, что я вам скажу? С победой!
2: О, круто!
0: Да! В одном вы, конечно, заголовки промахнулись. Давайте подведем итоги, будет понятно. Нет, неправда, вы были правы. В ГАИ не предлагали ввести авансированные штрафы за превышение скорости. Да, в Приморье женщина украла из магазина 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Тут вы промахнулись, ну и таки да, собственно.
1: Какая она плохая, а?
0: Да, да. Знаете, весна, у людей там что-то там происходит. Вот, и в голове,
1: да,
0: и
1: да.
0: Гормоны шалят, и, может быть, даже нервишки. Ну да ладно, нас уже это не касается. Самое главное, что вы одержали победу, мы вас с этим поздравляем. Вы забираете наш фирменный мерч от Радио DFM и передаете привет, Иван.
1: Круто, спасибо. Передаю привет всем своим родным, близким, кто меня сейчас слышит. Владивосток, привет. Вся Россия, привет. Всем хорошего дня, а нам вечера.
3: Реклама. Весна, мужик! Готовь шашлык! Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пимпел!
1: Перец!
2: Пимпел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
7: Успех.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: После встречи с директором школы, папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
18: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка
18: on DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Ну что, предлагаю всем вместе перевернуть таки календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1755 году в российской столице торжественно открылся Московский университет, который ныне именуется МГУ имени Ломоносова. А в 2000-м состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Владимировича Путина.
1: Это правда.
2: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: прекрасно понимаю, насколько это муторное занятие каждое утро и вечер чистить зубы. Тем более, что если ты делаешь это правильно. У меня каждый раз на это уходит примерно от 3 до 5 минут в среднем. И, видимо, по этой причине в Подмосковье изобрели зубные таблетки. И нет, они не от боли, такие уже имеются. Они вместо пасты. Просто жуешь себе таблеточки и таким вот нехитрым способом чистишь свои зубки. Компактно, удобно и никаких тебе тюбиков и щеток. Практично? Да. Насколько результативно? У меня лично есть в этом плане сомнения, но пока не попробуешь, не поймешь. Может, это окажется прорывной технологией? Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже обязательно не пропустите розыгрыш фирменного мерча. А пока...
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника, пока самое время поговорить с Людмилой. Людмила, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам дозвонились, рассказывайте?
1: Кемерово.
0: У вас там тоже весна? Порадуйте нас.
1: Ну, конечно, весна.
0: Ай, замечательно. А вчера еще не весна была, да? Был минус?
1: Ну, вчера как бы не совсем весна. Дождичек был, не минус.
0: Бывает. Весну нынче лихорадит немножечко. Я традиционно всех спрашиваю, у кого там что, как происходит, потому что весна какая-то, ну, очень странная в этом году. А что было дальше? Людмила, я прямо сейчас предложу вам начало самой нереальной, реальной новости. Подчеркиваю это. Предлагаю следом три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выбираете правильный, дарим вам фирменный мерч от Радио DFM. Итак, во Флориде полицейские арестовали. Многоточие вопрос, чего было дальше? Буйного кота, 5-летнего ребенка или Дональда Дака? Выбирайте.
1: Так, ну, наверное, или ребенка, если они арестовались, реально, нереально. Или кота, что ли.
0: Ну, тут либо кот, либо Дональд Дак вот этот.
1: Ребенок. Давайте кота.
0: Кота? Ладно. Да. Во Флориде полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме и, прибыв на место, арестовали девушку, которая представилась Дональдом Даком. Людмила, к сожалению, не сегодня, но буйный кот – это очень даже достойный вариант. Правда, в момент, когда ты видишь этого самого буйного кота, хочется сразу же ретироваться, потому что становится очень страшно. Людмила, мы вас поздравляем с тем, что не получилось. Шутка. В следующий раз я обязательно буду ждать вашего телефонного звонка, а пока только, к сожалению, привет.
1: Ну, привет, конечно же, вам. Привет, кто слушает DFM. И всем хорошего настроения.
0: Обязательно, без этого никуда. Сегодня же день радио.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ». В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
18: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
19: От студии, подарившей нам собиратель душ.
20: Какое-то странное чувство.
19: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
20: Будто что-то не так.
21: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
22: Ты меня слышишь?
23: Вытащи меня отсюда!
19: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка
24: on DFM.
25: Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, самое время поделиться тем и рассказать о том, что же такого любопытного сегодня можно отметить. А отметить, собственно говоря, сегодня можно день обновления плейлиста. Ну или же день отказа от ненужных покупок и пройтись по магазинам просто, чтобы, как говорится, посмотреть на представленный в них ассортимент. А если считаете, что это скучное занятие, ну, позовите с собой друзей.
1: Сам Игнатьич, в магазин!
2: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11-18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Talk, Софи Такер и Инна, и Don't Matter, только что в эфире Радио DFM. Ну и куда же нынче без статистики? Аналитики тут выяснили, как россияне оценивают свою грамотность. Оказалось, что большинство, а это 49%, считает, что знает язык на троечку, 33% на четверочку и 18% на пятерочку. А теперь...
1: Делайте, пожалуйста, умные лица.
0: Ну и, собственно, вопрос. А как оцениваете свою грамотность вы? Предлагаю дать этому оценку. На очереди игра «Слово дня». Чуть позже по моей команде первыми, пожалуйста, дозванивайтесь в студию, отгадывайте правильное ударение в слове и выигрывайте наш фирменный мерч. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе и ближе ко вторым майским.

что, уважаемые грамотеи, настало время продемонстрировать свои знания по русскому языку на всю страну и выиграть наш фирменный мерч. Попытаться. Дозванивайтесь в студию +7 495 956 101 2.

0: Ну что же, давайте поприветствуем в прямом эфире на радио DFM Грамотея Галину. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте попытаемся все вместе вспомнить, главным образом с вашим участием, с вашей помощью, что было по русскому языку, Галина?
1: Было пять.
0: Было пять? А сейчас стало сколько спустя время?
1: Ну, спустя 30 лет, не знаю, попробуем.
0: О, Галина, ну, я думаю, что вы человек опытный. В любом случае, в голове что-то да осталось. Ну, а с русским языком, хотим мы этого или нет, сталкиваемся каждый божий день. Я думаю, что это и поможет вам такие вспомнить какие-то знания. Ну и вовремя сориентироваться, где же нужно будет внутри новостного заголовка в одном из слов поставить правильное ударение. Если все здорово и хорошо заканчивается в вашу пользу, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч от Радио DFM. А пока, внимание, вот как выглядит новостной заголовок. В Кемерове при поддержке нацпроекта «Семья» детскую школу искусств оснастили новым оборудованием. В актовый зал закупили прожектора, мониторы, сабвуферы, а также радио, аудио, акустические системы с микшерным пультом. Или пультом. А вот теперь вам надо подумать, где тут поставить правильное ударение. Выбирайте.
1: Пультом.
0: И это победа! Галина! Дорогой, уважаемый человек. Ну, как мне кажется, здесь было достаточно просто. Однако растеряться можно в любой момент и перепутать абсолютно все. Вы совершенно правы. Ударение в данном слове всегда, подчеркиваю, падает только на первый слог. Поэтому правильно говорить еще раз. Как, Галина?
1: Пультом.
0: Ну это точно пятерка по-русскому. Спустя 30 лет ничего не поменялось. Тогда были очень качественные знания. С этим спорить очень сложно. Вот поэтому вы их и продемонстрировали в эфире радио.
1: У меня еще педуниверситет.
0: Ну все, я тут вообще умываю руки. Мы дарим вам наш фирменный мерч от радио DFM и просим передать привет. Пожалуйста, Галина.
1: Передать привет свой родной город Медь, городу Брянску, всем своим знакомым и своим коллегам в Москве по работе, Амитрон Электроникс. Всем коллегам большой привет.
0: Ну и учите русский язык, и будет всем нам счастье.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990. 10-11. 18+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов при выигрыше, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Up the next.
19: А дальше тусовка
2: on DFM.
19: Потому что Радио DFM.

0: обращаться, однако, перед тем, как это сделать.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, российские ученые разработали алгоритм, выявляющий депрессию с помощью МРТ, а нумерологи заявили, что женщины, рожденные 4, 7, 13 и 16, а также 22, 25 и 31 числа, самые скандальные.
2: С какой стати, а?
0: Говорю же, нумерологи так решили. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
6: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Ау. Нормально начал, да? Ну, было же нормально. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Родные, спасибо большое за теплые, добрые слова, спасибо за поздравления, за, ну вот прям, действительно хорошие, добрые ваши пожелания. Спасибо большое, огромное. Сегодня мы отмечаем День радио, друзья. Наш профессиональный праздник. Вот. У нас сегодня, ну, будет праздник, конечно же, вечером. Да, соберемся в офисе, да, попьем морса, съедим халву и казинаки, вот, и, может быть, поедим. Молодых яблочек. Вот это все будет у нас чуть позже. Так, чтобы мы как бы в ауте не подошли к вечернему эфиру, поэтому руководитель сказал, давайте позже. Белых закончит и начнем. Добрый вечер. Итак, DFM Ростов-на-Дону, программа Party Time, 7 мая. Дядя Саша Попов, лучший. Сегодня праздник у ребят. Сегодня день радио. Ну и, конечно же, день работников отрасли связи, всех отраслей связи. Всех коллег поздравляю, всех связистов. Понятно, мы радисты, мы всегда яркие, мы всегда, в общем, обозначаем это. Ну и, конечно же, все, кто имеет отношение к связи, большущий, огромный привет праздничный, друзья. Поздравляю вас. Сегодня в рамках Дня радио было много всего и рассказано, и разных постов, и разных историй. Всего это было, конечно, и замечательно, что это у нас с вами есть, друзья. Всем большущий, огромный привет. Итак, значит... Друзья, сегодня не будет определенной темы, знаете как, темы, а давайте-ка обсудим это, ребят. Сегодня мы просто с вами слушаем хорошую музыку, отмечаем День радио и вспоминаем радиоистории. Какие-то радиоистории очень древние, какие-то радиоистории яркие. Что для тебя радио? Такой мы очень смелый обозначаем, значит, момент нашего эфира. Смелая тема. Что для тебя радио? Вот. Как бы так, ребят. Нагло? Ну а что, можем себе позволить? Вот именно так, да. А что? Можем себе позволить. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Добрый вечер, ростовчане. Прямо сейчас ты отправляешься в самое яркое, что есть на DFM. Это наше вечернее радиошоу. Будет все так, как ты любишь. Сделай громче, переключись. Погода классная. Открой окна, чтобы и в соседних тачках было слышно, что ты вместе с нами, вместе с DFM Ростов-на-Дону. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Добрый вечер, ростовчане. Погнали! Погнали!

Ну что, добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Всех поздравляю с Днем Радио. Ну, уже сегодня обсуждалось с коллегами по работе. Если бы не радио, то Андрей Малахов бы не работал бы на телевидении, потому что его бы не было. Потому что телевидение — это наши младшие братья, наши меньшенькие, да, маленькие младшие братья. Вот. Ну, спасибо большое. Мы сегодня обсуждали все. И радиоэфир ростовский наш, особенности нашего донского вещания. Спасибо большое за все поздравления. Реально было очень много хороших, теплых слов. Это здорово, это классно, и это очень приятно. Это день

0: Спасибо, ребят, большое за поздравления. Вижу все, вижу сообщения. Спасибо большое. Ну, прям классно. С профессиональным праздником всему коллективу. Спасибо. Спасибо, Андрюха. Для меня радио, пишет наш слушатель Владимир. Значит, так. Это с 2000-х годов. В то время, помню, приходил со школы, слушал тебя так на таком радиоприемнике. Старенький такой, хороший, да. Он качал, и бас там был, и подсветка. По вечерам это было замечательно, и по сей день. Здорово, Владимир, хорошо, что с нами. Спасибо большое. Добрый вечер. Начало от Анны. Интересно. Значит, Анна пишет вот что. Всех благ с праздником. Процветать и приумножать. Молодец, Ань. Вот за приумножать это хорошо. Процветать, ну, будем стараться процветать. Хотя, видите, вот в отличие от телевидения, у радио нет, знаете, черно-белой истории и цветной истории. У нас всегда она цветная. Понятно? Потому что, ну, потому что мы можем. Потому что мы умеем, да. Вы знаете, вот в этот день, вот именно в этот день, радисты не являются конкурентами. Я могу вам так открыть секрет. То есть мы не конкурируем. Не, понятно, что DFM лучше, да, но мы не конкурируем, да. То есть всем коллегам, всем радиостанциям большой привет всегда передаю. Конечно же, они немного расстраиваются. Вот. Я говорю, ребята, не расстраивайтесь. Ну, будет и на вашей улице когда-нибудь в эфире Филипп Киркоров. Добрый вечер, любимый город. Всем большой привет. Димон, всех с праздником. Тебе спасибо большое за хороший, ну, за хороший пост. В соцсетях он прислал пост поздравительный. Спасибо тебе большое за поздравление. Ребят, ну, в общем, сегодня музыкально вот в стиле Ростова-на-Дону, да, наш движ майский. Я вижу по сообщениям, просто сделайте громче, буду меньше говорить сегодня, да, вот, потому что мы еще не начали праздник. Вот. А у меня еще и подарок есть, короче. Готовы, южане? Сейчас будет разнос.
1: О, давай.

Оп! А, кстати, очень много известных шоу-балетов ростовских под этот трек ставили свои какие-то танцевальные истории. И я вам хочу сказать, что этот трек для Ростова-на-Дону, вот именно этот трек, он очень культовый. Он очень культовый, потому что этот трек...

0: Лена спрашивает, расскажи какой-нибудь прикол родийный. Слушай, ну, родийных приколов было очень много. Я думаю, что сегодня, даже если сейчас у меня будет под рукой, я каким-то приколом обязательно поделюсь и включу, как это было. Да, как это было. Было очень много приколов. Была Эмилия, был стройщик с Ростова, была девочка, которая искала своего брата, вот, ошиблась номером, позвонила на радио. В общем, сегодня эти моменты мы тоже с вами обсудим. Дамы и господа, ladies and gentlemen, есть очень хороший трек, который обожает Ростов-на-Дону. Старые парни, тертые калачи. Run DMC здесь, эй! Hey, ladies. What's up, ladies? What? We about to hit the club, go crazy. Yo. Ну, погнали!
1: Check this out.

Живой звук, ребят. Они говорят, ребята, как дела? Как у вас тут? Все говорят, нормально. Ое, ну, в общем, хорошо. Да, все нормально. Check the sound. Проверяем звук. Поехали. As it is plain to see, he is DJ Run, and I am DMC, and we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking, and it goes a little something like this. Ребят, ну нашел приколы. Если этого не слышали, то сейчас

0: Мы попытаемся это повторить, как это было. И было это много-много лет назад. Вот давайте сейчас попытаюсь найти то это. Да. Итак, ребят, значит, как-то много-много лет назад было это прямо вот в настоящем эфире. Дозвонился наш слушатель, да? Я сейчас попытаюсь найти то это или нет.
1: Смотрим, кто на связи есть.
0: Да. Вот давайте сейчас вот мы сделаем, наверное, вот так, чтобы было поудобнее. Не говорить, да. В общем, много-много лет назад в нашу студию дозвонился, значит, просто человек. Ну, просто парень, просто веселый парень. Он гулял где-то по улице и передвигался, да и решил позвонить. А почему не позвонить мне на радио? И вот сейчас это то, что было в эфире, как это звучало, да. Давайте сейчас попробуем. Ну, по-моему, готово все. Сейчас я посмотрю. Да, наверное, да. Итак, внимание. Ваня Стройщик с Ростова.
1: Смотрим, кто на связи есть. Алло, здрасте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут?
2: Ваня.
1: Ваня, ты откуда, Ваня?
2: Я с Ростова.
1: А ты где сейчас находишься вообще?
2: Я на набережной.
1: Ты прогуливаешь, что ли?
2: Ну да, прогуливаюсь.
1: А что ты прогуливаешь? Учебу или работу прогуливаешь?
2: Работу.
1: Где работаешь, Ваня?
2: Я стройщик.
1: Стройщик ты?
2: Да.
1: Стройщик с Ростова, что ли?
2: Да, да, да.
1: Ваня, а что вы сейчас строите?
2: Не знаю.
1: Ванька стройщик был на ДФ.
0: Ребята, значит, Ванька стройщик из Ростова. А что вы сейчас строите, я не знаю. Стройщик Ванька из Ростова на набережной. Это реально вот, ну, слышно было, да? Хорошо. Вы хотели еще приколов? Ребята, еще есть. Значит, смотрите, обычный простой вечер, эфир, радио, в общем, настроение классное, Ростов. Это все было на ваших глазах, ну, просто много-много лет назад. Дозвонилась девушка в студию, и вот что из этого получилось. Внимание!
1: 2.21, точнее, абонент с нами. Алло.
3: Алло, Алешу можно?
1: Алешу?
3: Да.
1: Алеша уехал. Может быть, вам Гриша нужен?
3: Нет.
1: А Алеша, по какому вопросу вам нужен?
3: А что, он этот номер вам отдал, что-то?
1: Алеша, по какому вам вопросу нужен? Я подскажу вам.
3: Это мой брат, он мне нужен.
1: Я понял. Ну, Алеша сказал, что если будет звонить сестра, ты реши вопросы все. Я слушаю вас.
3: В смысле, какие вопросы? Мне интересно знать, куда он делся.
1: Ну, а какие вопросы у вас к Алеше есть?
3: Никаких вопросов. Я его сестра, чтобы он ко мне пришел домой.
1: А что, он должен к вам прийти?
3: Да.
1: Он ко мне должен сюда прийти сейчас.
3: А куда он должен прийти?
1: Ну, ко мне сюда должен прийти.
3: А кто вы?
1: Я Сережа.
3: Что за Сережа?
1: Ну, я не знаю, он мне должен денег принести.
3: Каких денег?
1: Ну, он сказал, сейчас машину продаст и принесет денег.
3: Какую еще машину?
1: Он в карты много проиграл просто.
3: А, он как?
1: Да.
3: Понятно.
1: Вы ему скажите, чтобы он подъехал побыстрее, потому что ребята тревожатся, ждут.
3: И когда он успел проиграть в карты?
1: А это вот прошлой ночью он играл в карты.
3: Да.
1: Ладно, мы пошутили, вы на радио дозвонились, девушка. Как вас зовут?
4: Лена.
1: Леночка, мы вас поздравляем, вы позвонили на радио, ДФМ, да. Сережи нет у нас.
0: Сережи нет у нас, Лен. Вы слышали, как она сразу? А Лена, вот вы слышали, как ответила? То есть это реальная история. Она дозвонилась, вот Сережа денег должен просто. Он много в карты проиграл. Это вот была история. Привет, ДФМ, с праздником, всю вашу дружную, хорошую команду города Ростова-на-Дону. Спасибо тебе большое. Василий Анатольевич нас поздравил, ребят. Нам очень приятно, Василий Анатольевич. Вы с нами, это просто замечательно. Вот прям, вот реально это замечательно. Невероятно и потрясающе, как говорят девочки из бухгалтерии. Почему они говорят одним языком, непонятно. Вот у девчонок, знаете, вот ну, у них какой-то один язык. Либо они где-то подсматривают это в соцсетях, да, вот невероятно, потрясающе. Откуда у вас это, девочки, все берется? Причем, когда вы ругаетесь со своим, вы такими словами не оперируете, да, то есть не излагаете такими словами, да. Она такие все небесные, такие все красивые. Силы в Леопардовом. Димон, большой тебе привет, с праздником. Спасибо большое за поздравления, за добрые слова. Ребят, реально большое огромное спасибо. Сегодня День радио. Мы решили устроить такой наш DFM-овский наш эфир. Вечерний, тепло, можно с хорошим звуком покататься. Впереди несколько нереальных треков. Ребят, вот прямо сейчас это бенгеры наши. Это треки, которые появились совсем недавно, но мы еще вспоминаем, конечно же, мега-боевики DFM Ростов-на-Дону, которые по-прежнему актуальны. Ну, в общем, прямо сейчас о погоде, а там вернемся.
5: Погода. Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Реклама. Спонсор розыгрыша – оно качество жизни. Мы заботимся о семье, о будущем, о здоровье. Но часто забываем о самом простом – проверить себя. ВИЧ уже давно не выбирает людей по статусу или образу жизни. Он передается через кровь, биологические жидкости при незащищенном половом контакте, а также от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью, если женщина, живущая с ВИЧ, не получает лечения. При этом ВИЧ не передается в быту через рукопожатие, объятия, поцелуи, кашли, разговоре, плаче и обильном потоотделении. Не передается через общую посуду и бытовые предметы. Пройдите бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ в центре СПИД по адресу город Ростов-на-Дону, улица Кулагина, 7А. Знать свой статус значит заботиться о себе и о тех, кого вы любите. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
8: Дорогие ростовчане, поздравляю вас с Днем Радио. Именно на нашей Донской земле Александр Попов впервые доказал – нет преград для связи. Пусть ваш эфир будет полон только добрых новостей и отличного настроения. С праздником! Ваш Юлиан Борохов.
9: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
6: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
10: Вау!
11: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребята, ну пришлось отвечать на поздравления. Спасибо большое. Написали очень много тоже в личку. А, Погошу поздравил, спрашиваю. Ну, подожди, что за вопрос? Я могу понять. Конечно, поздравил. Ну, конечно, Юлечку поздравил. Я Юлечку еще ночью поздравил. Ребят, вы знаете, настоящие радисты начинают отмечать День радио. Вот я сейчас вам открою секрет. Этого никто не знает. Может быть, кто-то и знает. Ну, я думаю, что никто не знает. Мы начинаем отмечать День радио именно в полночь, с наступлением 7 мая. И настоящие радисты просто подъезжают к памятнику дяди Саши, мы его так называем ласково, Александру Попову, и просто говорим: дядя Саша, спасибо тебе большое за радио. Вот. И я уже, вот у меня в соцсетях там даже где-то была фотка, пост или видосик, я уже не помню, пропало, не пропало, что мы начали отмечать. Да, поэтому мы вот уже как бы, это у нас уже так вот вечерняя часть. А, конечно, Пагу поздравил Юльку. Юлька сейчас отдыхает. Она взяла себе мини-каникулы. Я понимаю, что сейчас вы будете ее ждать вечером в 18:00. Нет, Погоша поехала немного перегрузиться, пропитаться энергией, да, подпитаться энергией солнца и моря, да, и потом приедет и будет рассказывать, как ей было хорошо на морюшку. Но можете посмотреть в соцсетях, вот Юль есть во всех соцсетях, да, а можете посмотреть видосики Юли Пого в ее соцсетях, увидеть эти огромные большие бусы, вот, и кое-какое поздравление Юля тоже написала. Так что можете зайти и посмотреть. Так, дальше. Привет, ZFM. Всем большой привет огромный. А завтра вы будете работать? Слушай, ну, Кать, конечно же будем. Кать, ну, это не значит, что у нас сегодня день радио, что завтра мы, конечно, будем. Во-первых, радийная история, она круглосуточная. Вот согласны? Ну вот, это раз. Второе. Завтра у нас рабочий день. И завтра, ребята, там, крути не верти, завтра пятница, да? То есть завтра мы финализируем майскую неделю. И уходим на вторые майские, самые главные, самые важные, потому что впереди нас ждет с вами 9 мая, друзья. Самый важный и главный праздник. Вот. Ну и, соответственно, завтра будут эфиры и в 11, и в 16:00. Вот. После наших сегодняшних вечерних фисташек, я не знаю, как я буду, в нормальной форме или слегка уставший, но попытаюсь. Фисташек сегодня есть немного. Вот. Поэтому все, конечно, будет. Кстати, у меня, знаете, что еще есть, друзья? Я сейчас вот увидел, да. Ну, это, наверное, через пару треков, наверное, мы это сделаем, да, точно. Значит, у меня есть сегодня подарок. Это шопер, брендированная футболка, флешка и шоколадка. Все это вместе, друзья. А что это такое, когда, чуть позже расскажу. Поехали!

Ребят, спасибо большое за фотографии родийные. Ну, тут мне напомнили Динамит FM, наши подарки, наши полотенца, которые были. А еще был выпущен не один, а несколько было сборников с колбасой. Колбасится, и вот фотография прилетела. Ребят, еще один разнос. Вы знаете, этот трек из девочек, танцующих на танцполе, особенно на корпоративе, делает каких-то потрясающих ярких танцовщиц. Особенно вот сейчас вторая часть. Что с ними происходит и почему они так реагируют на этот трек, по сей день неизвестно, хотя этому треку очень много лет, и этот трек еще был саундтреком кинофильму известным очень.

Лапуленьки! Кистюли! Приготовили! И какая-нибудь звезда в таком леопардовом платье облегающем выходит на танцпол. Она кинула дерзкий взгляд в сторону молодого сотрудника. Она так присаживаясь танцует и смотрит загадочно. Поправляет волосы. Улыбается, моргает. Еще раз моргает зубами в губной помаде.

0: Девочки, ну скажите, как я попал в описание вашей дерзкой танцевальной натуры на корпоративе под этот трек, да, моя хорошая? Лена, спасибо большое. Лена написала: точно! Вот, ребят, вот вам, пожалуйста, вот вам. О, да, это сегодня у нас тоже будет в нашем офисе. Девочки под фисташками будут нам под это танцевать. Так, значит, друзья, внимание. Внимание, внимание! Сейчас вам пригодится наш классический способ связи. Я хочу вам напомнить, давайте так, мы все привыкли к мессенджерам, писать электронные письма, там, соцсети, мессенджеры. Ребят, давайте сегодня воспользуемся, знаете чем? Обычным телефоном. Итак, смотрите, что у меня есть. У меня есть подарок. Это шопер, брендированная футболка, флешка и шоколадка. Это от автономной некоммерческой организации «Центр профилактики негативных явлений качества жизни». А, значит, вам нужно дозвониться в нашу студию. 320-104-6. Это цифры нашего телефона. 320-104-6. Ну, то есть запомнить несложно номер телефона, так? Вот. А, это первое. А второе, вам нужно будет ответить всего лишь на несложный вопрос. Вот я подчеркиваю, несложный вопрос. Причем такой, знаете, вопрос, в принципе, можно даже, если не знаешь, можно, ну, догадаться, да? Еще подсказки какие-то давать тут бессмысленно, просто, знаете, там, да или нет, вот и все. Итак, 320-104-6, давайте сначала мы найдем радиослушателя, кто будет на этот вопрос отвечать. Если отвечает правильно, то получает шопер, брендированную футболку, флешку и шоколадку от автономной некоммерческой организации «Центр профилактики негативных явлений качества жизни». Итак, ребят, веду обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0, пуск! Подключил телефон, давайте посмотрим, кто же с нами будет. Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, как зовут?
1: Здравствуйте, Ольга, зовут
0: Ольга. Оля, добрый вечер. Ольга, скажите, пожалуйста, вы сейчас чем занимаетесь? Вы где, чем, вот как, двигаетесь?
1: Я
0: куда?
1: Паркуюсь, да, сейчас, чтобы с вами пообщаться спокойно.
0: Вот это очень здорово. Вот видите как, вот вы настоящий правильный водитель, правильно, да? То есть вот паркуетесь, конечно. Это здорово, да. То есть сейчас вы уже ребенок с вами или еще пока вы только за ним едете?
1: Ребенок в садике, я припарковалась, готова.
0: Все, готово, отлично. Значит, Ольга, смотрите, что есть. Подарок очень хороший, очень крутой. Это шопер, это брендированная футболка, это флешка и шоколадка. И все это будет только вашим. Да, но вам нужно будет сейчас ответить на вопрос. Внимание, вопрос каверзный, да? Тут главное, чтобы вы не растерялись. Итак, внимание. Ну и вопрос такой суровый, конечно. Сейчас многие скажут: да ладно, Димон. Вот, внимание, приготовились. Передается ли вирус иммунодефицита человека через укус комара? Вот, еще раз, передается ли вирус иммунодефицита человека через укус комара? Вот, да или нет, как вы думаете?
1: Думаю, что нет.
0: Абсолютно верно, да! Да! Конечно, нет! Вот тоже русский язык великий могучий. Да нет, да? Я вас поздравляю, абсолютно верно. Конечно же, не передается. Вы получаете шопер, брендированную футболку, флешку и шоколадку. И, пользуясь случаем, можете передать привет кому угодно прямо здесь и сейчас.
1: Моей семье, не знаю, наверное, не слышат. В общем, всем большой привет, если кто-то вдруг меня узнал. Вам большое спасибо. Слушаю вас каждый день. Кайфую, все классно. Прям обожаю Дейфа.
0: Это очень, это замечательно, это здорово. Оставайтесь с нами, трубочку вот сейчас не вешайте. Я расскажу, как забрать подарок. А подарок у вас так, ну, довольно-таки мощный. А мы поехали дальше.
2: Спонсор розыгрыша — оно качество жизни. Мы заботимся о семье, о будущем, о здоровье. Но часто забываем о самом простом: проверить себя. ВИЧ уже давно не выбирает людей по статусу или образу жизни. Он передается через кровь, биологические жидкости при незащищенном половом контакте, а также от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью, если женщина, живущая с ВИЧ, не получает лечения. При этом ВИЧ не передается в быту через рукопожатие, объятия, поцелуи, кашли, разговоре, плаче и обильном потоотделении. Не передается через общую посуду и бытовые предметы. Пройдите бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ в центре СПИД по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Кулагина, 7А. Знать свой статус значит заботиться о себе и о тех, кого вы любите. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ребят, это легендарная нетленка. Это U2, Тиеста, и все это в специальном ремиксе DFM. Ребят, это легенда просто.

Но еще один нереальный разрыв сегодня, еще одна нетленка здесь в эфире на DFM в Ростове-на-Дону. Я почему подчеркиваю Ростове-на-Дону, знаете почему? Потому что наши ростовчане слушают за пределами города, и, значит, знаете как, вот он слышит DFM Ростов, тут... Что вы слушаете? Вот. И потом наши ростовчане дают ссылку слушателям других регионов, чтобы они слушали DFM Ростов. Так, внимание, здесь Гарик Бурито и Ёлка. Культовый трек. Ты знаешь обо мне все. Если вдруг, ну, где-то как-то поругались, да, ну, или вот уже как бы начинается перемирие, посвятите друг другу этот трек, послушайте слова и помиритесь. Все нормально будет. Поехали. Поехали.

0: Ай-яй-яй, тут Ленка написала: «Вау, я со своим ругалась под этот трек и мирились, но так мы и не пришли к примирению, у каждого своя жизнь, но, знаете, самое главное, что написано, но, поддерживаем отношения». Какая ты молодец, вообще просто замечательно. Ребята, сегодня у нас винегретный вечер. Вот, мы купили очень много фисташек. Мы будем отмечать День радио. Вот. Мы, в общем, уже к празднику готовы. Мне коллеги уже пишут: «Лишнего ничего не ляпни, Дима». Да я нормально, чего начинаю.
1: Погода. В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: ребята, спасибо большое за ваши истории родийные. Кто, где, как, когда. Но уже это вот отдельная будет история. Вы знаете, сегодня, так как, ну, вообще не помещаемся мы, конечно же, в эфир, знаете как, завтра мы с вами разберем ваши радиоистории, которые у вас связаны с DFM Ростов-на-Дону. Это очень здорово, очень приятно и очень интересно в том смысле, что неожиданно какие-то вещи вы рассказали и, ну, прям вот действительно очень и очень интересно, связанные с DFM Ростов-на-Дону. То есть даже мы, знаете как, помните в той рекламе? А пацаны-то и не знали. Спасибо большое за поздравления. Друзья, в общем, хочу пожелать вам хорошего вечера. И если вы увидите сегодня, ну, вдруг будете в четверг в караоке, да, или где-то будет проезжать машина и будут петь какие-нибудь песни типа «Снова седая ночь!» Это мы будем. Это мы, радисты. Мы, знаете как, радисты поют трех артистов. Я вам сейчас открываю секрет. Первое – это Сергей Жуков «Руки вверх». Да? Второе – Юрий Шатунов. И третье, ребята, стыдно, конечно же, стыдно, стыдно, Михаила Стасова. «Берегом твоим!» Вот. Мы это поем. Мира всем! Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM, мы поехали отмечать фисташками. Точнее, не поехали, мы на работе отмечаем. Отмечаем День радио фисташками, а завтра утром в 11 будем говорить «Доброе утро, Ростов!» Тем более завтра пятница и предпраздничная пятница, еще и плюс. Я так думаю, завтра будет короткий день. Все, ребят, все!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: четверг, 7 мая, для нас день особенный, но к этому перейдем. Давайте расскажу, какие праздники сегодня отмечаются. И у нас сегодня Всемирный день детской легкой атлетики, также сегодня отмечается Международный день планетария. Вот, кстати, если думаете, куда вечером сходить, пожалуйста. Также отмечается Всемирный день пароля, жалко, буквы А не хватает в этом слове. Ну, в общем, всех с 1, 2, 3, 3, 2, 1. Еще день физика и, ребята, сегодня у нас день радио. Поздравляю всех нас, радиолюбителей или профессионалов, коллег наших замечательных. Всех нас с нашим любимым днем. Ну и, конечно, будем отмечать с помощью музыки. Разыграем еще и наш мерч. Всем привет, это Женя Крот.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Обещал я, что будем разыгрывать наш мерч. К этому моменту прямо сейчас, друзья, и отправляемся. Опять же, все очень просто. Есть тема, на которую вы присылаете ответ в любом нашем мессенджере. Я читаю, случайным образом выбираем человека, и он получает подарок. Тема такая. От чего вы были больше всего рады избавиться? Вот, может, дома у вас что-то хранилось? Или привычка какая? Пишите, друзья, рассказывайте. От чего вы были больше всего рады избавиться? Напомню, шанс выиграть есть у всех.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
4: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. 10 июня. Эмбарго. Билеты на сайте zve.ru.
9: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля. Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Аттракции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
21: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: А дальше тусовка.
12: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Читаем ваши ответы на тему, от чего вы больше всего были рады избавиться. Привет, ZFM, больше всего рад был избавиться от будильника с противным сигналом, потому что бесил меня бесконечно. Теперь, когда такое слышу, аж ус дергается. От старых джинсов, которые я скоро снова буду носить. Они 5 лет просто лежали, осуждали меня, того, что я набрала немножко веса, все-таки решила выкинуть и не вспоминать. Меня зовут Лена, привет из Самары. Очень была рада, когда ушла с токсичной работы. Коллеги были просто отвратительные, очень плохо шутили надо мной, и настроение всегда было плохое. Лен, правильно сделала. Главное — это то, как себя чувствуешь, и все, в этом мире больше ничего в целом не важно. От своего старого автомобиля, бо он просто раздражал меня невероятно, ломался постоянно, надеяться и рассчитывать было на него себе дороже, в итоге поменял автомобиль и теперь очень счастлив. И еще такое сообщение есть. Всем привет, я избавился от привычки всем сразу отвечать, оказалось, мир не рушится, если написать через час или даже через день. О, добро пожаловать в наш клуб людей, которые всех раздражают. Ну ничего, такая плата за хорошее эмоциональное состояние. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло вот девушке, которая про джинс написала. Поздравляю тебя, тебе достанется наш мерч, не выкидывай его, пожалуйста. Всех остальных, конечно, поздравляю с тем, что у нас уже завтра пятница. Ну а я на этом прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 21 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
6: Весна, мужик! Готовь шашлык!
7: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
14: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: DFM.
1: Радио DFM.
16: Till I can get my satisfaction.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco
0: on DFM.
2: Моменты.
3: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вы вообще не понимаете, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Им уже стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
1: Только хотел сказать, пацаны отмазали нас.
3: Да, нет, нет, это момент манипуляции.
1: Да, да.
3: Сказать, смотри,
1: причем.
3: Я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед. Все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco
1: on
0: DFM.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам собиратель душ.
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров орудий и оно.
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
15: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Моменты. Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
2: да,
1: ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом.
1: Да,
2: ужасно,
1: да,
2: интересно,
1: да,
2: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось себя каким-то избранным, что ли.
1: Да, да.
2: И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. И вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то пробегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 18 градусов тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Мечтаете об идеальном автомобиле? «Амода» — это больше, чем просто автомобиль. «Амода» — это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с «Амода» и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». «Амода» — мечта. «Амода» в «Триа».
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
3: Что нельзя делать медленно?
2: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: On DFM.

0: Реклама. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, Огранс 18-58, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов. 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
18: Up the next.
17: А дальше тусовка
18: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: ДФМ. Лучшие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай, ну,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно было в такую вечеринку сделать.
1: Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло. Погода! On DFM! DFM!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 18 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит около 25 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «АЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Где кайфово, Любовский?
5: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова, 5, 18+.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Группа «Зверь».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Я вообще считаю, что, в принципе, человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И, понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему и, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите, сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется полностью нагрузить.
1: Хатико, белый бим, черное ухо, включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете, потому что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже, вот вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все! Погода!

0: Реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты. Все, идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам. 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: Погода!

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Только что. Пассивный доход.
1: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик пододеяльников.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха в середине дня составит 25 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
8: Дорогие ростовчане, поздравляю вас с Днем Радио. Именно на нашей Донской земле Александр Попов впервые доказал – нет преград для связи. Пусть ваш эфир будет полон только добрых новостей и отличного настроения. С праздником! Ваш Юлиан Борохов.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: моменты.
1: Вы знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне, вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно,
1: и так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся. Ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, у которого нифига не получается уже лет 10.
2: А понимаете? Он раз и вывезет.
1: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту. Настоящему. И как ракета он прямо в самое небо. В стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Слушайте. Дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65x33x6.5 см 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
19: А дальше – тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха в середине дня составит 25 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 800 63 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
14: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.